А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня дожди и грозы обещают по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле, там около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 22 и дождь с грозой.

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Astro, no.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня дожди и грозы обещают по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле, там около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 22 и дождь с грозой.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня дожди и грозы обещают по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле, там около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 22 и дождь с грозой.

0: детей старше 16 лет.
1: Ну, начало учебного года уже совсем не за горами, совсем скоро начнется учеба. Ну, что сделаешь, это неизбежно.
2: Согласна.
1: И вот уже новости такие, связанные с началом учебного года, с 1 сентября, они постепенно к нам просачиваются. Вот одна из таких новостей, пожалуйста.
2: Ну, чтобы избавить учителей от рутины заполнения бумажных журналов и всего прочего, вполне вероятно, что во многих школах будут доступны специалисты.

0: специальная система оценки и домашние задания с 1 сентября можно будет в один клик все сделать.
1: В один клик.
0: Да.
1: То есть один раз на кнопочку, грубо говоря, нажал.
0: Да. И вот все, оценка, и домашка, и все заполнено, и все готово, понимаешь, и все.
1: Но это классно, это, конечно, очень удобно. Но я тебе хочу сказать, что такая система обучения в один клик, она всегда существовала. Она и давно.
0: В смысле,
1: ну, вот смотри, я еще помню, там в 96-м-7 году, когда я сидел над учебником математики, пытаясь решить какую-то непростую задачку. И мне так не хотелось, потому что по телеку шли мультики, вот, а учебник как-то вообще, он, буквы и цифры эти расплывались в глазах. Я говорил маме, ну я не понимаю, ну я не понимаю эту математику и все. И мама взяла в руки тапок большой, ну в смысле, а у него большой каблук сзади на тапке был. Она говорит, давай сейчас, если ты не понимаешь, я...
0: Клик.
1: Да. Я говорю, да нет, говорю, я не понимаю. И я поворачиваюсь к учебнику, и тут происходит... Вот так.
0: Клик?
1: Да. Один короткий, понимаешь? И у меня сразу вот они, формулы, они выстроились в ряд, в цепочку. Вот ты как, фильм «Оппенгеймер» смотрел,
0: конечно,
1: вот как у него формулы. Вот
0: да,
1: у меня все, у меня сразу же все до 11 класса, все задачки, они полностью стали в ряд, все выстроилось, все стало понятно, ясно. Один клик.
0: Это родительский клик.
1: А жена, когда приходит, мужу говорит, слушай, что ты не помнишь, что ли, что рубашки сюда, носки сюда? Я не помню. На. И все. И рубашечки выглаженные, ровненько брючки.

0: она давно работает, даже когда, вот знаешь, бывает иной раз, мужчина идет с девушкой, с женой, где-нибудь по торговому центру. Так. И она говорит, ты куда голову повернул? О, там машина поехала.
1: Да, да, да.
0: А там-то девчонка, брюнетка в короткой юбке.
1: А там-то и ока нет.
0: И она говорит, еще раз посмотришь. Вот. Будешь ходить здесь, по тротуару, гулять один. Вот.
1: В общем,
0: вот
1: тебе, система рабочая, да?
0: Рабочая, классная система. Сейчас в школу внедрится, и вообще будет удобно и хорошо.
1: Ну вот и посмотрим.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.

0: для детей старше 16 лет.
1: Сегодня вроде бы как потеплее, а вот вчера была холодина, которая, ну, в августе прям редко случается такое, чтобы, ну, я не знаю, абсолютно погода напоминала середину осени какой-то, да, там число 10 октября.
2: Слушай, у метеорологов есть даже специальное метеорологическое выражение.
1: 7 часов 36 минут, вот мы сейчас вам о нем и расскажем.
2: Да, да, да. И называется это выражение «генеральная репетиция осени». Что, рассказываю, что это такое. В общем, это когда временно холодает, температура падает до синих значений, да, вот эти дожди.

0: для детей старше 16 лет.
1: Словарный запас на Юмистар начинается, и прямо сейчас Саша познакомит нас с каким-то интересным словом. Пожалуйста, Саша.
2: Да, как назвать человека, который вручную собирает вишню с дерева? Есть предположение?
1: Вишню с дерева?
3: Да. А как можно не вручную? Это если скворцы прилетели.
2: Ну, может, есть специальное приспособление. Ну, скворцами, да.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, друзья. И у нас уже четверг. Это очень приятно осознавать, что совсем скоро выходные, правильно?
1: Слушай, а когда у нас день зарплаты?
0: Я не помню. А что?
1: Что за счастливый человека? Вот я, например, очень четко помню, потому что у меня часто бывает ситуация, когда мне до зарплаты немножко не хватает. Да? И эта ситуация уже наступила. Я хочу уточнить, мне еще долго в этом критическом положении
0: находиться? Нет, просто я тебе хочу сказать, что если я ничего не путаю, то зарплата была дней 5 тому назад. Поэтому ждать тебе еще долго.
1: Какой кошмар. Она уже была. Я чего подумала?
0: Тебе что, одолжить денег?
1: Нужно, да ладно, эти 5 рублей туда-сюда будем перекидывать. Я подумала, надо как-то себе и всем остальным помочь в этом вопросе. И несколько лайфхаков, что делать, если вам немного не хватает до зарплаты, причем регулярно.
0: Саш, у тебя все нормально, до зарплаты хватает.
2: Все супер.
0: Конечно, человек на бирже 30 тысяч потерял, да и бог с ним, ерунда какая-то. Давайте начинать утреннее шоу на Юнистар.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Обязательную маркировку плавленных и творожных сырков вводят в Беларуси. Она начнет действовать с 1 марта. Постановление Совета министров об этом подписал глава правительства Александр Турчин. Климатологи назвали самые дождливые белорусские города в августе. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», это Гродно. Здесь выпало 126% месячной нормы, Волковыск – 123% и Лепель – 104%. В лидерах также Витебск и Верхнедвинск. Луна полностью покраснеет во время затмения 28 августа. Об этом рассказали специалисты из Московского планетария. Спутник нашей планеты при этом более чем на 90% погрузится в тень Земли. Красным его сделают солнечные лучи. В зависимости от состояния атмосферы,

0: И что же с этим делать? 7 часов 7 минут. Вот такую тему мы решили прямо сейчас в утреннем шоу поднять.
1: Несколько лайфхаков, и так делюсь ими прямо сейчас.
0: Сколько будет?
1: Три.
0: Давай три.
1: Первый. Две банковские карты. Это первый лайфхак. Что это значит? Что одна карта у тебя основная, продукты, бензин, интернет, коммуналка, а вторая карта – это на развлечение. И вот когда ты понимаешь, ну, в каком процентном соотношении, 70% на основной карте, 30% на другой, ты сразу получил зарплату и разделил деньги.
0: А когда у тебя не делится сумма?
1: Сумма не делится.
0: Ну, такая, которую ни на одну карту не сбросишь, ни на вторую. Она такая, знаешь, между двумя картами такая... Племя растворилось.
1: Тогда что делать? Просто тогда? Отдайте деньги жене.
0: Просто я не понимаю, зачем две карты, если на обоих отрицательный баланс.
1: Слушай, ну, с одной стороны, смотри, что говорят специалисты. Когда деньги заканчиваются на второй карте, на карте развлечений, тогда все, ты понимаешь, что если вдруг чего-то захотел дополнительного, только на следующий месяц.
0: Ну, это, я не знаю, с кем это сработает. Мне, если развлечений хочется, мне не важно, с какой карты брать.
1: Смотря
0: хоть
1: какие.
0: С контурной.
1: Может тебе заправить машину, это развлечение, и поесть дома? Ну, тогда все хорошо.
0: С возрастом, да. Ты права, развлечения меняются. Давай второй совет.
1: Второй совет называется «Правило 48 часов». Mm-hmm. Если есть какая-то незапланированная покупка, ну, не первой необходимости, отложи ее на 2 дня. Часто это импульсивное желание, и через 48 часов оно
0: кто-то
1: просто
0: кто-то купит другой, да, и ты придешь, скажешь,
1: там уже
0: нету.
1: А такой, ну, так и ладно. Mm-hmm. Ну, так и что, сэкономил, получается. И третье правило – это налог на покупку. Рассказывай, как это
0: работает. Я, извини, про импульсивную покупку тебе хочу рассказать. Mm-hmm. У меня недавно сын в приложении хотел игру купить, а там на скидке она была, ну, на серию. То есть,
1: так
0: там,
1: надо было
0: так
1: брать.
0: Так она стоила, там, условно говоря, 100 рублей. Так. А тут была скидка, она там стоила 20 рублей. Но надо было сбросить на аккаунт деньги, чтобы эту игру купить. И пока я сбрасывал деньги, деньги пришли. А он говорит, я смотрю, а игра уже опять стоит 100 рублей. То есть акция закончилась. Ну вот я ему теперь объясню, что это был пример импульсивной покупки.
1: Так, и налог на покупку — это третий лайфхак.
0: Налог на покупку.
1: Налог на покупку. Что это такое? Покупая вещь не первой необходимости, нужно отложить точно такую же сумму на какой-то свой накопительный счет. Ну или в кубышку положить.
0: Вот мне кажется, вот этим третьим лайфхаком пользуются особенно часто наши жены. Ты что-то покупаешь, а тебе налог на покупку, причем налог такой, что еще плюс 100% добавочная стоимость.
1: Во-первых, потому что ей всегда очень надо. А во-вторых, у женщин нет каких-то покупок на развлечения. Там все основное и нужное.
0: Да. И карточек две, правильно?
1: Мужа и еще.
0: И еще.
2: Партнер шоу — сервис заказа лекарств аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. С лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
5: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Во-первых, будет гораздо легче, если вы внимательно будете слушать утренний гороскоп на Юнистар.
1: Да, как провести этот день, расскажем буквально через 7 минут.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.
3: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
3: Это был

0: 7.20 – это время утреннего гороскопа на Юнистар, и прямо сейчас будем начинать, пожалуйста.
1: А, возможно, вы еще окажетесь и счастливчиком этого дня, вот только до конца нужно дослушать, чтобы это узнать. Овны, день будет насыщен общением, перспективными знакомствами и поиском информации.
0: Тельцы, принимайте решение как можно быстрее сегодня.
1: Близнецы, преобладают эмоции и романтизм, но на эмоциях не всегда можно решать вопросы.
0: У раков сегодня крайне эмоциональный день.
1: А львы буквально излучают успех, вот такое внутреннее состояние.
0: Девы сегодня склонны общаться на повышенных тонах.
1: Весы, вас ожидает успех во всем, что связано с путешествиями, командировками, так что вперед.
0: Скорпион, вам сегодня придется побегать, попотеть, все это по работе.
1: А стрелец, вас может подвести дипломатичность, точнее ее недостаток.
0: Козероги, вы себя сегодня можете прекрасно, с вашей лучшей стороны, показать в деле себя.
1: Водолеи, задумайтесь над тем, все ли вас устраивает, и, возможно, пора что-то поменять.
0: Рыбы, какие-то ваши предыдущие заслуги сегодня помогут вам укрепить ваш статус в коллективе.

0: Так, кто же главный счастливчик сегодня? Сейчас узнаем, что нам говорят астрологи. Астрологи говорят, что это Овен.
1: Ну что, Овны, поздравляем. Сегодня перспективный день, так что дерзайте.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Ой, совсем немножко осталось до конца лета. Вот эта неделя, следующая, там все, и сентябрь. Представляешь, блин, лето пролетело, да. И еще одно солнечное лето. Ну, как солнечное, такое 50-50, конечно. Но, тем не менее, скоро будет позади. Ой, грустно от этого. Друзья мои, не унывайте. Настроение будем поднимать в утреннем шоу на Юнистар.
1: Ну, а как ты будешь поднимать настроение? Ты уже придумал?
0: Я что-нибудь придумаю. Я всегда что-нибудь придумываю.
1: Ну, надо что-то. Танец, песня, вкусняшка какая-то. Ну,
0: Летова, но ты не торопи события. Все постепенно.
1: Ну, хорошо.
0: Как говорится, сверху вниз.
1: Сверху вниз. Хорошо, главное не перепутать. А совсем скоро у нас новости.

0: Реклама.
1: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать.

0: Сковорода «Виктория» диаметром 26 сантиметров. Всего за 49,99.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: Вас. Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения, ознакомьтесь с инструкцией, имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усечение 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 7:28. Сейчас новости коротко. Обязательную маркировку плавленных творожных сырков вводят в Беларусь. Она начнет действовать с 1 марта. Постановление Совета министров об этом подписал глава правительства Александр Турчин. Климатологи назвали самый дождливый белорусский город в августе. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», это Гродно. В городе выпало 126% месячная норма осадков. Луна полностью покраснеет во время затмения 28 августа. Об этом рассказали специалисты из Московского планетария. Спутник нашей планеты при этом более чем на 90% погрузится в тень Земли. В Турции показали первый в мире сериал, созданный искусственным интеллектом. Его разместили на стриминге Prime Video. Историческая драма «Стены замка» на протяжении 2 15-минутных эпизодов рассказывает историю замка Аламут в современном Иране. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
5: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
3: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле – 27, в Гродно – около 23 градусов, а выше нуля, в Бресте – до 26 тепла. В Могилеве и Минске сегодня – до плюс 22. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: тут 28 августа, в конце лета, нас с вами ждет подарок. Какой сейчас узнаете? 7 часов 35 минут.
1: Подарок!
0: Да! Практически полное лунное затмение нас ожидает в эту дату. Спутник нашей планеты, Луна, при этом более чем на 90% погрузится в тень нашей планеты, в тень Земли. И солнечные лучи сделают его красным. В зависимости от состояния атмосферы на тот момент все окрашиваются в такие оттенки, как темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок. Очень красивое астрономическое явление. Вот в финале лета будем с вами наблюдать. Надеюсь, что облаками не затянет, и мы его не пропустим. Как вот, например, солнечное затмение, которое было совсем недавно, и у нас практически оно не наблюдалось, его не было видно. Поэтому, но все-таки, если вдруг так случится, что вдруг небо будет пасмурным, и мы с вами не сможем насладиться этим солнечным затмением, не унывайте, друзья.

0: есть очень много вещей в жизни, которые краснеют на 90, иногда даже на 100%, при этом на них даже тень земли не падает.
1: Это моя подружка. Она записалась на марафон по похудению не так давно, надо было сбросить фотки до. Но она сбросила фотки до. Через месяц нужно было сбросить фотки после. Она сделала фотки после, оказалось, что после даже чуть-чуть больше, чем до. Сидела такая чуть багровенькая.
0: А еще можно наблюдать абсолютно полное покраснение, когда на вопрос мужу, кто съел всю коробку конфет, он говорит, сын. И потом понимает, что сын-то в лагере уже месяц как.
1: Это он давно съел.
0: Или знаешь, когда есть такой вот такой Ален Делон, который такой вот, и ты девчонке подмигнет, и здесь комплимент сделает, да?
1: Ну, ловелась.
0: Да, а потом где-нибудь в спа прыгнул в джакузи, плавки слетели. А как оправдаться? Вода-то горячая.
1: Ну, потому что это сила, ну, вот этого, когда опускаешься вниз, и оно тебя

0: такого красновато-багрового цвета не только ты, но и половина офиса, понимаешь? Потому что вы увидели, что там было на самом деле. Ты же уже плоховато помнишь. А фотографии вот, пожалуйста.
1: Да. Поэтому, друзья, наблюдать явление покраснения, ну, не затмение, конечно. Хотя в некоторых случаях после корпоратива, когда фотки сбрасывают, для некоторых это и затмение.
0: Вот, кстати.
1: Полное причем.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: Друзья, время игры «Стоп, спойлер» нас с вами ждет.
1: Да, мы получаем два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на долгожданную премьеру «Приключения Моана» и отдаем вам. Вот такой у нас план.
2: Здорово, хороший план.
1: Отдадим только тому, кто остановит спойлер от Сафронова уже через 7 минут.
0: Все. Будем ждать спойлеров.
3: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что умеет умный аквариум от Xiaomi и о роботе, который разогнался быстрее человека.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама. Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 8 50 40.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств.
4: Категория 18+.
5: Видеобел.бай. Максимум информации. Информация о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Остался всего один рекламный ролик. Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-45-00 и на сайте ОМА.бай.
7: Это была реклама.

0: Утреннее шоу на Юнистар. 7 часов 52 минуты. У нас начинается игра «Стоп-спойлер».
1: Спойлерить будет Сафронов. Целую минуту очень подробно будет описывать какой-то фильм. Но ваша задача — остановить спойлер. Название картины отправить нам в Телеграм 29-610-9950 и выиграть крутой подарок.
0: Ну, давай не будем затягивать. Начинаем.
1: Давай.
0: Описание. Итак, с самого начала фильма мы слышим мужские крики, видим деревянную небольшую пристань. Мужчины раздеваются и начинают бегать по этой пристани. На улице явно холодно, погода серая, пасмурная, мрачная. На заднем плане мы видим гору срубленных деревьев, которые свалены просто в кучу. Мы видим небольшое озеро. Возле озера прогуливаются люди, кто-то едет на велосипеде. Ну, а мужчины не решаются прыгнуть, потому что на улице явно поздняя осень, но все-таки они пытаются, кто-то из них пытается прыгнуть.
1: Стоп, спойлер!
0: В озеро.
1: Все, у нас есть правильный ответ.
0: Здорово.
1: Ну и неправильные тоже. Миссия невыполнима. Мгла, чужой лес. Так, спишь?
0: Нет. Нет.
1: Ну, я не понимаю, что написано, но ясно, что-то,
0: нет,
1: что-то придумали.
0: Если это вопрос, я тебе отвечаю. Нет.
1: А, нет, не спишь. Ну, все, тогда давай расскажем, что за фильм.
0: Да, фильм сегодня прекрасное датское кино Томаса Винтерберга под названием «Охота». Детская ложь превращает в ад жизнь главного героя, которого, кстати говоря, играет Мадс Миккельсен. Датское кино о травле и лживом мнении общества, как оно влияет на личную жизнь. Посмотрите, если не смотрели, прекрасное кино.
1: Дмитрий сегодня становится нашим победителем и получает 2 пригласительных билета в кинотеатр Skyline на долгожданную премьеру приключений Моана, где бесстрашная дочь вождя впервые отправляется за риф своего острова вместе с прославленным полубогом Мауи, чтобы доказать, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые преграды. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций.
0: Я же... Что-то я увлекся. Я же название фильма сказал. «Охота».
1: «Охота», да? Конечно, да. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Вы слушаете.
1: Радио
2: Юнистар.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья мои. Четверг, и мы радостно мчимся к выходным.
3: Да, и главное, компания у нас хорошая, ведь важны люди, которые тебя окружают, правильно?
2: Ну, конечно.
3: Ну все, тогда Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, всем доброе утро.
4: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и...

0: 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
7: Мне старое кресло не по приколу.
8: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
7: Наконец-то!
6: Ура!
9: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style by.

грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. Белорусский Гомель скоро изменится. Внешний вид города приведут к единому стилю, рассказали в горосполкоме Гомеля. Власти хотят избавить областной центр от визуального шума и сделать его облик более аккуратным, цельным и эстетически привлекательным. Например, фасады зданий сделают более сдержанными, в оформлении будут использовать спокойные тона, а не агрессивные цвета. Привести в порядок намерены и вывески. Они не смогут перекрывать лепнину, колонны и карнизы, сообщает Белта. Столичная Комаровка будет работать в понедельник, правда, только один день, 31 августа. Все для того, чтобы минчане успели закупиться цветами к 1 сентября. Сейчас средняя цена за лилии стоит 15 рублей за штуку, гладиолусы – 8, георгины можно купить по 5 рублей. Найти цветы можно будет...

0: физический адрес и возможность самовывоза. Реальный адрес и открытая информация о компании – хорошие признаки, а отсутствие возможности забрать товар самостоятельно должно насторожить. Главное – не переводить предоплату, пишет СБ «Беларусь сегодня». И в завершении о кино. В Турции показали первый в мире сериал, созданный искусственным интеллектом. Его разместили на стриминге Prime Video. Историческая драма «Стены замка» на протяжении 2 15-минутных эпизодов рассказывает историю замка Аламут в современном Иране. Первый эпизод создавался покадрово, а второй уже с более совершенными технологиями искусственного интеллекта. Однако и без людей не обошлось. Например, дубляж на разные языки сделали профессиональные актеры, а эскизы персонажей и локации художники отрисовали вручную. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании только по 31 августа. В ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27, в Гродно около 23 градусов, а выше нуля, в Бресте до 26 тепла. В Могилеве и Минске сегодня до плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: график сна соблюдаете. Ну вот, ну не получается. Ну вот три простых совета вам сейчас будем давать. Ну, во-первых, первое, самое важное, когда просыпаетесь, подумайте о каком-то важном деле, которое принесет вам удовольствие.
1: О, кстати, если запланировать какую-то покупку, например, ну, чего-то интересненького, то ты весь день будешь в таком приподнятом настроении.
0: Ты, да, муж спать будет. Ну. Крепким сном и не просыпаться, потому что покупка-то твоя.
1: Согласна.
0: С чьей карточки происходит?
1: Ну, с его карточки, но зато я целый день буду чуть-чуть возбуждена. Ну, а это, знаешь, тоже всем на руку. Все-таки семейная жизнь.
0: Ладно, хорошо, допустим. Второе. Подумали о чем-то, о каком-то важном деле
1: с утра подумали.
0: Да, с приятным финалом. Дальше что делать, если не получается проснуться? Все очень просто. Вам нужно три раза вот так надавить на глазные яблоки закрытыми глазами. Если глаза перед этим надо закрыть.
1: Это
0: вот
1: себе, да?
0: Три раза, да, продолжительно. Ну, можешь себе.
1: Просто
0: можешь,
1: если мужу, то как будто бы тоже взбодрился
0: за
1: немножко.
0: Да. Три раза надавливаете и ждете. Если не помогает, надавливаете еще три раза.
1: Если глазки после этого все-таки не открылись, значит, сильно надавили. Надо было как-то помягче.
0: Да.
1: Ну, тут же тоже надо силу рассчитать. Да. Я тут в тренажерный зал хожу, я сейчас надавлю себе на глазки.
0: Я же тебе говорю, самое главное, не забудь их закрыть перед этим. А то если ты надавишь закрыть на открытые, то тогда...
1: Хорошо. Ладно, значит, лежу, давлю себе на глазки.
0: И думаешь о приятном финале, да. И какое-то спонтанное воздействие еще должно произойти. Ну, например, ты идешь в душ, и ты знаешь, что вот так, если ты поднимешь рукоятку в душе, то вода польется комфортной температурой. А ты резко поверни на холодную, например. Или, если, например, вот ты знаешь, что ты по утрам пьешь горячий чай,
1: так,
0: а ты резко вот залей холодной водой и выпей.
1: Так.
0: То есть что-то такое нестандартное для твоего организма должно произойти.
1: Ну или вот в турке, например, кофе варишь, да, а прям схватись рукой за турку.
0: Ах.
1: Так, ну неожиданно же будет. Кстати, может, ты на работу тогда не пойдешь.
0: Так лучше уже разгоряченную конфорку лизди что-то уже рукой водой. Тогда точно на работу не пойдешь.
1: Слушай, человечек, который сам себе приключения придумал, да?
0: Ну, по сути дела, да. Нет, ну, друзья мои, делайте что-то такое, что вас не убьет, а сделает сильнее.
1: Тогда сохраняем первую версию с покупками.
0: Я понимаю. Я знал, Летова, что из всех трех пунктов тебе этот больше всего понравится.
2: Партнер шоу, сервис заказа лекарств аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: 8:14. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. У нас начинается рубрика, которая называется «Непопулярное мнение».
1: Ваше непопулярное мнение мы собираем у нас на сайте Юнистар Бай. Вы нам их отправляете, а мы затем вместе с нашими слушателями решаем, действительно ли мнение непопулярное или все-таки вы заблуждаетесь.
0: Да, ну давай, что за мнение сегодня?
1: А Леонид нам написал на сайте Юнистар Бай: «Аккуратно застилать утром кровать – лишняя трата времени», пишет Леонид. Я, конечно, говорит, люблю порядок, но каждый раз вот это застилать, чтобы вечером опять расстилать. Да.
0: Зачем?
1: Спрашивает Леонид. Все равно
0: ну, давайте разбираться, насколько это мнение можно считать популярным или непопулярным. Если вы считаете, что действительно аккуратно за... Мы же не говорим о том, что не заправлять кровать, правильно, не застилать.
1: Да, ну когда, знаешь, вот еще и подушку треугольничком ставишь.
0: Вот это вот пустая трата времени. Если вы считаете, что да, тогда ставьте лайк нам в Телеграм. Если вы считаете, что нет, это не пустая трата времени, тогда ставьте дизлайк. Соответственно, вот по ним мы определим, насколько мнение Леонида популярно или нет.
1: 29-610-9950 – это номер нашего Телеграма. Ждем ваше мнение.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
3: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
4: Какой пенал? А тетради, красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33-349-85-72.
6: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио.

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки

0: покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на белвеб.бай или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
9: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Средство для мытья посуды «Сорти» 2 рубля 49 копеек за 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
10: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: Ну что ж, подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Напоминаю, что в этой рубрике вы делитесь своим мнением, которое считается непопулярным. Делиться можно у нас на сайте unistar.by. Ну а мы в Телеграме предлагаем проголосовать и узнаем, насколько ваше мнение действительно непопулярно. Что за мнение сегодня, еще раз давай повторим.
1: Леонид написал: аккуратно застилать утром кровать – это лишняя трата времени. Так он считает, потому что зачем вечером же все равно ложиться спать? Чего вот эта суета лишняя?
0: Да, ну, было важное уточнение. Мы говорили не про то, что не застилать вовсе, а...
1: Ну, вот именно про аккуратно.
0: А
1: вот
0: ты
1: это
0: вот сама
1: вот,
0: что думаешь?
1: Уголочек к уголочку. Слушай, у меня кровать застилает муж. И каждый раз я прихожу домой и смотрю, если уголочек к уголочку, все ровненько, думаю, молодец,
0: он
1: люблю
0: застилал,
1: мужа.
0: Да? О, да. Если нет, соседка Анька.
1: А если вдруг как-то плохо застелено, у меня настроение портится.
0: Ага. Чужой рукой как бы.
1: Но,
0: слушай, я вот тебе честно скажу, пока еще не подвели итогов, я действительно считаю, что вот такое излишне аккуратное застилание кровати, у меня вот наоборот ситуация в семье, потому что мне жена говорит: ты кровать застелил? Я говорю: да, все, заправил, все хорошо. Она приходит и говорит: что это такое? Как это? Ты плохо. Я говорю: что значит плохо? И она... То есть там где-то какой-то уголок на одеяле.
1: Можно было
0: одеяле,
1: бы поаккуратнее, да.
0: Немножечко на 3 сантиметра выступает справа больше, чем слева. Это уже неаккуратно считается у нас, понимаешь? Солнечные лучи должны ровно падать на одеяло, чтобы образовало правильный оттенок в комнате. То есть вот эта вот вся история.
1: Это ее гармония.
0: Я разницы не вижу после того, как она корректирует

0: ощущаешь.
1: В общем, перебарщивать не стоит.
0: Я считаю, что это время можно потратить на что-то еще, потому что...
1: Ой, ну что ты за эти 30 секунд успеешь? Ты лучше кровать ровненько постели, жена будет довольна.
0: Я же не говорю про зеркальце в автомобиле, в котором ты на себя смотришь. Я говорю про большие зеркала.
1: Спасибо, спасибо за ваше мнение.
0: Спасибо большое. Зарядная
2: станция. Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Это... Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
6: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 8.32. Сейчас новости коротко. Где нельзя и не будут устанавливать зарядные станции для электромобилей, рассказали в Мингорисполкоме. Столичные власти разработали схему размещения новых ЭЗС. Согласно ей, станции нельзя устанавливать вместо зеленых зон в местах отдыха и парках. Какие белорусские семьи могут рассчитывать на бесплатную няню, рассказали в Минтруда. Например, семьи с двойней до 3 лет могут получить возможность до 20 часов помощи в неделю, если детей трое или более, до 40 часов. Столичная Комаровка будет работать в понедельник, правда, только один день, 31 августа. Все для того, чтобы минчане успели закупиться цветами к 1 сентября. В Беларуси нашли огромные запасы лечебной воды. С ее помощью можно лечить железодефицитную анемию. Месторождение минеральных вод находится на глубине 120 метров в Микошевичско-Житковичском выступе на юге Беларуси. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел», Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до минус 65% и получайте дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
9: Партнер новостей – препарат «Хафитол».
10: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
8: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27, в Гродно около 23 градусов, а выше нуля, в Бресте до 26 тепла. В Могилеве и Минске сегодня до плюс 22. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 8 часов и 39 минут. У нас начинаются нелепые заголовки.
1: Так, ну что, я нашла три, ты три комментируешь.
0: Ну, давай.
1: Договорились, да? Должно быть смешно. Поехали. В Эстонии на границе задержали женщину со сковородкой.
0: Но отпустили, когда выдали ей фарш.
1: Нормально, я, собственно, для этого и подходила. Хорошо, второй заголовок. Канадский кинотеатр не получил постеры к новому Человеку-пауку, и сотрудник нарисовал его сам.
0: Фильм, кстати, тоже не получили, но сняли.
1: И ребята сняли его сами, да. Окей, третий. В Великобритании человек-птица стал кормить голубей хлебом и попал за это под суд.
0: Конечно, ведь колбасу паразит ел сам.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь. Нет, моя.
2: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Классный подарок. Сегодня это гипоаллергенно-ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». И вопрос, который мы решили сегодня задать, звучит вот так. Мои подруги не так давно сделали предложение руки и сердца.
1: Ура! Ура!
2: Будет раб...
0: Пока все кричали «Ура!», почему-то Саша Романов кричал «Ура!».
2: Так потому что это он сделал предложение.
0: Он просто занят.
2: И при живой жене-то. Саша, ну как так?
1: Ну, что ты палишь?
0: Ладно, в общем, люди дорогие. Ну, мы, конечно-то, очень рады, да? Вот и... ну, это же дело рискованное, да? Ну, брак же это дело рискованное.
2: Что ты хочешь спросить?
0: А вопрос такой. Что общего у предложения руки и сердца и прыжка с парашютом?
2: О, ну хорошо. Голосовыми сообщениями ответ на этот вопрос отправляйте нам в Телеграм, номер нашего Телеграма. Напомни, пожалуйста.
0: 29-610-9950. Принимаем только голосовые сообщения.
2: Угу. И за самый классный у нас будет подарок.
0: Да, подарок. Я уже про подарок рассказала.
2: Я просто что... еще напоминаю, что
0: вы знаете, подарок. Мотивация крутая. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. «Автосеть».

0: Смептика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и Византия 11,99 за 760 миллилитров.
6: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Так, итоги нашей рубрики «Говорит страна» прямо сейчас будем подводить. Еще раз, Полин, повтори, пожалуйста, вопрос.
1: Вопрос такой, что общего у предложения руки и сердца и прыжка с парашютом?
0: Да, ну вот Анатолий такой.
2: В одном и в другом случае будут разборы полетов.
0: Да. Олеся.
3: Адреналина на 2 минуты, а хлопот на всю жизнь.
1: Тоже верно.
0: Евгений.
4: Все зависит от качества кольца.
1: Может быть, да.
0: Хорошо, и Надежда.
5: Риск для жизни минимальный, но есть.
0: Мне нравится про качество кольца.
1: Евгений, да? Все, Евгений, ваше сообщение. И подарок — гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» достается вам. Поздравляем.
6: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
7: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
6: Радио.

0: и люди косо смотрят на сотрудников, которые приходят, продолжают приходить в офис и пить кофе.
1: Ребят, или ну, это ладно. Амнезия? В общем, амнезия. Да, разберемся буквально Давайте. Через 7 минут. Давайте. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Продолжаем.
2: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар.

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
0: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329.

0: в общественных местах, а также заходить с хозяином в продовольственные магазины, даже в наморднике, сообщает Белта. В Беларуси нашли огромные запасы лечебной воды. С ее помощью можно лечить железодефицитную анемию. Это болезнь, при которой организм человека не может в достаточном количестве воспроизводить гемоглобин. Месторождение минеральных вод находится на глубине 120 метров в Микошевичско-Житковичском выступе на юге Беларуси, рассказали в Институте геологии. И в завершение, чат GPT для подростков представила компания OpenAI. Он представляет различные инструменты для учебы, включая напоминания о домашней работе и тесты по предметам. Также предусматривает более серьезные, чем обычный чат GPT, меры защиты. Например, при загрузке фото подросток увидит всплывающее окно с рекомендацией проверить, нет ли на фото личной информации. А встроенные фильтры оградят от потенциально опасного контента. Есть и функция родительского контроля. Подробности в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, а в Гомеле 27. В Гродно около 23 градусов, а выше нуля. В Бресте до 26 тепла. В Могилеве и Минске сегодня до плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Прямо сейчас словарный запас, 9 часов 6 минут. Саша, знакомь нас со словом, которое ты принес сегодня.
1: Знакомлю. У вас часто бывает дежавю?
0: Не часто, но бывает.
2: Бывает, да, не часто.
1: Окей, а жамевю?
0: Это дежавю наоборот. Саша решил поиграть в слова наоборот.
2: Когда буквы.
0: У тебя дома есть... Кот. Нет, а тот. Ток. Ток есть.
1: Все верно. Это полная противоположность дежавю, когда, скажем, хорошо знакомое место кажется нам абсолютно чужим. Слово возникло еще в 19 веке, когда французские психиатры исследовали аномалии памяти. Вот жаме никогда и вю виденное.
0: Жаме вю, да? У меня каждый раз...
2: Жамавю.
0: Жамавю.
1: Жавемю. Жавемю.
0: Жавемю.
2: Жавемю.
0: Похоже на как человек пытается что-то сказать после корпоратива, но общение не идет. Я просто хотел сказать, что каждый раз после того, как пройдет генеральная уборка в доме, у меня жавемю. Я ничего не могу понять. Вроде квартира знакомая, а что, куда?
1: Ну, или какой-нибудь прибор берешь и тоже. Что это такое?
2: Слушай, а я иногда нарочно это делаю. Вот это вот слово я нарочно делаю.
0: Какое?
2: Ну, смотри, вот я иду, например, по улице, да, вижу знакомого, и так вот мне, ну, вот не хочется, понимаешь, ему как-то сигнализировать, что я его узнала. И такая думаю, а у меня вот это, жима, вот это, вью.
0: Да это не жима, вью, это игнор.
2: Тоже верно.
0: Так, Саш, ну давай примерно в какой-нибудь...
1: Ну, например, просыпаешься ты утром, идешь чистить зубы, смотришь в зеркало, а человека ты не узнаешь уже.
2: А потому что ты и не свои зубы чистишь.
1: Да.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.

0: Будем играть, и вас приглашаем сыграть вместе с нами.
1: Да, играем мы прямо сейчас в главную букву. Здесь игра, где можно выиграть классный бокс для поддержания рабочего настроения от Работабай, бесплатного сайта по поиску работы в разных городах Беларуси. Ну и заодно как-то зарядиться приятными эмоциями. По-другому у нас никогда не получается. Запоминайте номер телефона 8017-242-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислоч до Партизанского проспекта, а также на Киселева от площади Победы до Богдановича. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — сеть магазинов «Красавита».
4: Красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
6: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8. Минская.

0: 8-931-20.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск, Литмехта, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 9:22. Главная буква начинается. Кто сегодня участвует в игре?
1: Сейчас познакомлю. Напомню только, что партнер игры «Главная буква» на этой неделе — это сервис по поиску работы «Работа.бай». Mm-hmm. Поэтому каждая наша игра превратится в собеседование на работу мечты. Так. С нами на связи Аня. Аня занимается продажей запчастей для сельскохозяйственной техники. Но в детстве Аня мечтала быть доктором.
0: О.
1: Вот такая замечательная участница. Аня, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, давайте представим, что вы вот переучились и стали доктором, пришли устраиваться на первую работу свою после учебы, и я вас буду собеседовать. Сложность вашего собеседования в том, что все ответы должны начинаться на слова только с той буквы, которая выпадет. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. Хорошо?
2: Хорошо, поняла.
0: Давайте попробуем. Сейчас выберем букву для вас при помощи нашего генератора.
1: Давай, главная буква сегодня.
0: М. Угу. Мария.
1: Так, Анечка, минутку, да? Минутку, только на М все слова. Угу. Итак, запускаем таймер. Поехали.
0: Так, Анна, скажите, пожалуйста, а прошлое ваше место работы вот меня интересует?
2: Марионетка.
0: Это вы где? В городе где-то работали или где вы были марионеткой?

0: Это не так много. Угу. А врачом...
1: Миллионы.
0: Миллионы. А врачом вы решили почему стать?
1: Мечта.
0: Это, наверное, с детства, да? Ну, а вот вы какой специализации хотите быть врачом?
1: Мамолог.
0: Интересно. Скажите, пожалуйста, вы не смущаетесь при виде обнаженных пациентов?
1: Мило.
0: Но так нельзя пациенту говорить. Если вы будете так пациентам говорить, это, знаете...
1: Можно.
0: Ну ладно. Тогда, раз мило и можно, то берем на работу.
2: Спасибо.
0: Хорошее собеседование получилось. Да, Ань, подарок ваш.
2: Подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работа.бай достается вам. А еще на Работа.бай можно найти больше, чем просто работу. Ведь работа и заработок дают вам возможности исполнять желания. Например, купить велосипед ребенку, которому он мечтает, или поехать в отпуск всей семьей, или сделать долгожданный ремонт. Ищите подходящую вам работу, а вместе с ней и возможности на Работа.бай.
3: Представляет Работа.бай.

0: Шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Девять часов и 28 минут. У нас впереди наш проект под названием «Вот это правильно».
3: Да, все меньше и меньше остается времени для начала учебного года, и нам хочется, чтобы русский язык стал для вас таким приятным открытием. Мы будем вместе учить правила русского языка в нашем утреннем шоу, а делаем это с белорусской сетью магазинов «Три цены», где можно отлично подготовиться к школьному сезону. И очередное правило услышим уже через несколько минут.

0: я расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и

0: ekipo.by и biomarket.by. Телефон 017 378 5040.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: Это была реклама.
6: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. Гомель скоро изменится. Внешний вид города приведут к единому стилю. Например, фасады зданий сделают более сдержанными. В оформлении будут использовать спокойные тона, а агрессивные цвета запретят, сообщает Белта.

сообщения между Стамбулом и Минском. Будет выполняться 7 рейсов в неделю. Луна полностью покраснеет во время затмения 28 августа. Об этом рассказали специалисты из Московского планетария. Спутник нашей планеты при этом более чем на 90% погрузится в тень Земли. Чат GPT для подростков представила компания OpenAI. Он предлагает различные инструменты для учебы, включая напоминания о домашней работе и тесты по предметам. Подробности есть в сети. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 проходит.

0: 20.00, конференц-зал «Минск Мариот Хотел», Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Инвер, Франция. Реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27, в Гродно около 23 градусов, а выше нуля. В Бресте до 26 тепла, в Могилеве и Минске сегодня до плюс 22. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: 9:38. Наша рубрика «Вот это правильно» начинается прямо сейчас.
1: Да, есть предложение подготовиться к школе и знать русский язык не хуже учителя. Mm-hmm. Именно поэтому мы решили каждый день запоминать правила, которые только выглядят легкими. И у нас сегодня очередной аудиоурок.
0: Давайте послушаем, что сегодня узнаем с вами. Поехали.
2: Как сказать правильно? Свекла или свекла? Подумайте несколько секунд. Конечно, белорусы легко могут обойтись словом «бурак». Но мы-то с вами помним еще и про свеклу. Именно так надо говорить. Как запомнить? Свекла промокла. Надо поехать на дачу. А вдруг действительно промокла?
0: Да. Ну что? Посмотреть. Да и жена уже давно не звонила.
1: Что она там с этой свеклой делает, да? Запомнили. Спасибо. А чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием. В «Три цены».
3: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье. Лакто Флорене.
4: Что это?
5: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
6: Это Юнистар.

0: Утреннее шоу продолжается на Юнистар, и у нас впереди утренний гороскоп.
1: Как провести сегодняшний день, чтобы все было хорошо, расскажем совсем скоро.
0: Да.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Лобанка от Одинцова до Притыского и на Кольцевой от Чижевских до Лейтенанта Кижеватова.

0: Хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг. И с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что умеет умный аквариум от Xiaomi и о роботе, который разогнался быстрее человека.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
1: шоу». Реклама.
0: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на зоотовары до 40%. Сухой корм для собак Монш, упаковка 12 килограммов, всего за 199 рублей.
2: С новой скидкой тебя.
0: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
0: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина, тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
4: Всегда выгодно зайти.
0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890. Это был...

0: Вот насколько вы будете готовы, от этого будет зависеть, сюрприз приятный или не очень.
1: Водолеи, звезды гороскопа советуют вам задуматься над тем, все ли вас устраивает, возможно, что-то изменить.
0: Рыбы, чем больше вы времени уделяли учебе, тем сегодня будет комфортнее вам ваши знания применять в работе.
1: Ну что, самое время?
0: Кто, да, узнать, кто главный счастливчик сегодня. Сейчас
1: мы уже знаем.
0: Да.
1: Это овны.
0: Овны, конечно.
1: Для которых день будет насыщен общением и перспективными знакомствами.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах.

0: партнер-шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Утреннее шоу продолжается. Ну а мы, друзья, все самое интересное и любопытное коротко вам повторим в нашем утреннем дайджесте.
3: Буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Зарядная станция.
5: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
6: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
7: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли Эксиэс, Янг Ли и Сальма Хайек.
11: Огненная гора изголодалась.
10: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
9: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
13: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Доброе утро. В Беларуси 9.59. С новостями Александр Романов. Какие новые виды мошенничества появились в Беларуси, рассказали в Нацбанке. Там отметили, что на сегодня основные мишени атак – юридические лица. Появилась, например, схема «Фейкбосс». Через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение якобы от руководителя с просьбой срочно оформить и провести определенный платеж. Если выполнить просьбу, деньги уйдут за границу. Еще одна схема ориентирована на физлиц. Поступает звонок якобы из поликлиники. Просят продиктовать свои персональные данные. Озвучивать их по телефону строго запрещено. Лучше положить трубку и обратиться напрямую в поликлинику, сообщает Белта. Гомель скоро изменится. Внешний вид города приведут к единому стилю, рассказали в горосполкоме Гомеля. Власти хотят избавить областной центр от визуального

0: Ну что же, друзья, утренний дайджест на Юнистар. И все самое любопытное и интересное коротко для вас. Давайте еще раз повторим. Ну, я вот, знаешь, хочу начать с очень красивой новости, потому что 28 августа, как раз в преддверии завершения лета, нам обещают лунное затмение. Луна станет красного цвета.
1: Ничего,
0: ну,
1: красиво.
0: Потому что Земля закроет Луну, да, красиво, конечно, и вот солнечные лучи, они будут давать такой вот эффект на поверхности нашего спутника.
1: Да, приблизительно такого же цвета и я была, когда в домовом чате написали, кто это вот эти полусферы каменные сдвинул. Это я парковалась неудачно.
0: Сферы, полукамен. Я, знаешь, какой-то межгалактический представил образ, полукаменные сферы она сдвинула.
1: Ну, знаешь, там обозначают парковки, где можно, где нельзя. И я чуть-чуть, буквально вот на 3 метра. Но, с другой стороны, я ж не призналась, но красненькая сидела. А знаешь, мне очень новость понравилась о том, что делать, если тебе всегда чуть-чуть не хватает до зарплаты.
0: Да, ты что?
1: Зовите вторую карточку.
0: И желательно, чтобы на эту карточку кто-то сбрасывал деньги постоянно. Тогда будет все хорошо.
1: На самом деле, основная карточка 70% твоего дохода должна содержать, а вот эта дополнительная 30%, она на развлечение. И когда денежки на развлечение заканчиваются, тогда все, никаких развлечений в этом месяце.
0: Ну хорошо, проблема в том, что в нашем с тобой случае зарплата на две карточки не делится.
1: Не делится.

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас впереди ставки на хит. Мы с Полиной принесли по песне, а вы можете выбрать любую из них и послушать целиком, полностью выбрать очень просто в Телеграм. Присылайте наши фамилии Сафронов или Летова, таким образом голосуя за один из наших треков.
1: 29-610-9950, это номер нашего Телеграма. Предлагаю голосовать сегодня за мой хит. Он немножко клубный, такой, да, немножко движовый. Да. Вы скажете, зачем нам в 10 утра в офисе вот этот вот движ Париж. А он очень поднимает настроение.
0: Надо, правильно.
1: Правда, он какой-то такой мотивирующий, такой, давай. И он тебя заряжает. Хотите зарядиться, пишите Летова.
0: Да, я сегодня скажу, пишите Летова, друзья, потому что, два дня подряд мой хит выигрывал. Я вот тоже сегодня хочу, чтобы Летова пела. Но, тем не менее, хит свой вам презентую. Пела и плясала. Вот. А у меня сегодня звезды корейского жанра кей-поп с таким одним очень ярким англоязычным хитом. Если хотите услышать, пишите Сафронов в Телеграм.
1: Немножко есть времени, будем собирать ваши голоса.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что умеет умный аквариум.

0: Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Это была реклама.

0: 10 часов и 16 минут подводим итоги нашей рубрики «Ставка на хит». Но вот сегодня все мой призыв услышали, и у нас сегодня только одни голоса за Полину Летову.
1: А ну как будто бы нечестно, нет?
0: Чу, почему не честно? Честно? Я считаю, ну я уверен, что все искренне писали за тебя. Поэтому мой хит сегодня получился на втором месте, а это трек под названием 3D от Джон Кук и Джек Харлоу.
1: Ой, классный хит. Хороший хит.
0: Так, ну давай презентуй свой трек.
1: Немножко расслабленной атмосферы ночной жизни добавим вам в этот четверг. Чуть-чуть клубной музыки. Трек Moonlight от Gaulin.
0: Вот, тоже очень классно, атмосферный. Будем слушать, друзья. Обращаюсь с вами уже до пятницы.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.

0: Дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро. За окном четверг, 20 августа. Это время второго дыхания. Знаете, как у бегуна на длинной дистанции. Сначала легко, потом тяжело, потом вдруг открывается что-то, и ноги сами несут. Вот четверг именно про это. Самое трудное мы с вами уже преодолели. Финиш уже где-то виднеется на горизонте. И тут открывается второе дыхание. И мы понимаем, что обязательно выдержим. Поэтому держим темп и ритм. В эфире Unistar Hit за хитом, который ускоряет время на работе. Меня зовут Саша Козырев. И перед тем, как узнаем новости и послушаем прогноз погоды, коротко расскажу о хитах, которые появятся в нашем плейлисте. Miles Away от Offenbach уже скоро. Группа Monokini споет «Дотянуться до солнца». Получится ли это у нас с вами, мы узнаем после прогноз погоды. Чуть раньше «La Tortura» от Шакиры. Ну а прямо сейчас к новостям.
2: Реклама.
3: Ами.

0: Мегашопинг только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
4: Огненная гора изголодалась.
3: Жертва обстоятельств.
1: Категория 18+.
2: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В преддверии 1 сентября в соцсетях активизировались фейковые магазины цветов. Мошенники создают фальшивые магазины, предлагают букеты по привлекательным ценам, а затем под различными предлогами выманивают деньги и данные банковских карт. При выборе интернет-магазина правоохранители рекомендуют прежде всего проверить, есть ли у продавца физический адрес и возможность самовывоза. Реальные адресы, открытая информация о компании – хорошие признаки, а отсутствие возможности забрать заказ самостоятельно должно насторожить. Главное – не переводить предоплату, пишет СБ Беларусь сегодня. Где нельзя и не будут устанавливать зарядные станции для электромобилей, рассказали в Мингорисполкоме. Столичные власти разработали схему размещения новых ЭЗС. Согласно ей, станции нельзя устанавливать вместо зеленых зон в местах отдыха и парках. Больше зарядок для авто появится около различных СТО, гаражей, а также в паркингах, сообщает Белта. Луна полностью покраснеет во время затмения 28 августа. Об этом рассказали специалисты из Московского планетария. Спутник нашей планеты при этом более чем на 90% погрузится в тень Земли. Красным его сделают солнечные лучи. В зависимости от состояния атмосферы, все окрашивается в таких ситуациях в темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок. Астрономическое явление можно будет увидеть в Европе, на Западе Азии, в Африке, Северной и Южной Америке. И в завершение, робот впервые разогнался быстрее человека. В Китае создали гуманоида, который бегает быстрее легендарного Усейна Болта. Во время испытаний робот смог разогнаться почти до 46 км в час. Это оказалось быстрее результата ямайского легкоатлета, который на Олимпийских играх 2008 года развил скорость около 44 км в час. А еще человекоподобная машина побила мировые рекорды по прыжкам с места. Она смогла улететь на 2,5 метра. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27. В Гродно около 23 градусов, а выше нуля. В Бресте до 26 тепла. В Могилеве и Минске сегодня до плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: между людьми, которые возникают, хотя вроде бы они находятся рядом с друг с другом. И знаете, когда смотришь на прогноз синоптиков, начинаешь искать точки на карте, где действительно тепло. А оказывается, все гораздо ближе, чем мы думали. Вот, так часто бывает в нашей жизни. Все как в песне. Все проблемы, которые мучают нас, были созданы своими же руками. Поэтому самый правильный вариант — добавить немного легкости в свою жизнь и немного музыки. И вот за это отвечает Юнистар. Хит за хитом продолжает наш день. Сара Коннор в ближайшие минуты споет «From Sarah with Love».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело.

0: детей старше 16 лет.
1: Одна карта у тебя основная – продукты, бензин, интернет, коммуналка. А вторая карта – это на развлечения. И вот когда ты понимаешь, ну, в каком процентном соотношении? 70% на основной карте, 30% на другой. Да. Ты сразу получил зарплату и разделил деньги.
2: А когда у тебя не делится сумма?
1: Сумма не делится?
2: Ну, такая, которую ни на одну карту не сбросишь, ни на вторую. Она такая, знаешь, между двумя картами такая... растворилась.
1: Тогда
2: что
1: просто
2: делать?
1: Отдайте деньги жене.
2: Просто я не понимаю, зачем две карты, если на обоих отрицательный баланс.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.

0: Мечты сложи.
1: Кредиты рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче. Это был...

0: Gossip от Monoskin в эфире Unistar. Сплетни. И хоть сплетни укрепляют рабочие отношения, но в эфире рассказывать точно не стану. Это точно не в моей этике. А вот если вы хотите знать, почему сегодня не клеится все с утра, и это я не про обои в прихожей, сегодня, как говорят астрологи, день затмений. Что это значит на работе? На совещаниях не предлагайте большие идеи. Новые проекты лучше не начинать. Это, знаете, как плыть против течения. В общем, астрологи считают, нужно просто пережить этот четверг. И это, между прочим, очень мудро. Поэтому обязательно добавляем рабочий график. Ничего не делать, ну хотя бы 5 минут. А просто слушать хит за хитом в эфире Unistar. Мне кажется, отличный план. Давайте тренироваться. I'm moving to the sun от Hugela. Скоро. Middle of the night от Элли Духе. И хит от Мартина Гаррикса Animals. Кстати, о животных, о домашних питомцах, о наших друзьях. Прямо сейчас в рубрике «Звериное дело» будем расследовать очередное.
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы – сеть ветеринарных аптек «Доктор

Привет! Сегодня слушается дело об овчарке Рексе. Рекс яростно атакует робот-пылесос, и Фен рычит, пытается схватить. Техника в опасности, нервы хозяев на пределе. Что это? Злоба или страх? Дело расследует зверь.

0: Звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, хирург и травматолог ветеринарной клиники доктор вет Максим Кардаш. С чем же мы все-таки столкнулись?
1: Это, скорее всего, поведенческая реакция, да, мы говорим, опять же, не только про овчарку, мы говорим про собак. Собаки, коты, они как люди, они все разные. То есть, да, есть породы, которым свойственно различное там психологическое состояние, но все они разные, у каждого свой темперамент, у каждого свой болевой порог, и, наверное, на слуху то, что животные немножко воспринимают звуки по-другому, да, и различные звуки, особенно ультразвуки, да, они могут вызывать страх, они могут вызывать боль. И порой кто-то, да, если это щенок, он, конечно, будет проявлять это в игре. Что-то движется, да, мне нужно это попробовать. Поэтому если мы видим то, что питомец, он не играет, а то, что это его волнует, да, это тревожит. А на фоне страхов и на фоне таких тревожных поведенческих реакций у животных может появляться зуд, да, они могут разгрызать, ну, как невроз, да, там, конечно. Это является поводом привычно, конечно, обратиться в клинику, да, то есть любую проблему нужно давить на корню.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра, в это же время, на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.

0: Нет.
1: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пикветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
4: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Круглосуточно.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
9: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
2: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля 79 копеек за 140 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: iMoment to the Sun идеально подойдет для летних жарких выходных. Жаль, что такие не предвидятся у нас на горизонте. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время нас ожидают осадки и температура в районе 20 градусов. Неужели завершение лета будет прохладным? Ну, пока спорить сложно с этим, но в любом случае любой прогноз актуален на ближайшие несколько дней. Будем внимательно следить за развитием событий там, где-то на небе, и информировать вас. Ну и, конечно же, чтобы создать то самое летнее настроение, все-таки лето на календаре, предлагаю прибавить чуть-чуть звук в динамике и послушаем парочку классных летних хитов. Fever Dream от Алекса Ворона. Для тех, кто утопает в рутине, споет Holy Flame. Tanum. Toss the Mam от Stromae. Все эти хиты появятся в нашем плейлисте, но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Tide для чувствительной кожи 6 килограммов всего за 31,99.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.

0: 78-50-40.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер

Мы для вас. Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Он прибывает сегодня с визитом в нашу страну. Основная переговорная программа запланирована на завтра. Лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. В трех районах Беларуси введены запреты на посещение лесов. Речь про Брагинский, Житковичский и Хойникский районы Гомельской области. Таковы данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Также в одном районе страны, именно в Минской области, введено ограничение на посещение лесов – Солигорском. К 2030 году в Минске построят еще 3 школы и 4 детских сада. Об этом агентству «Минск Новости» рассказали в Комитете по образованию Мингорисполкома. Речь про Лошицу, Грушевку и ЖК «Минск-Мир». То есть в новых районах с интенсивной застройкой. Сроках строительства пока неизвестно. О спорте. Арина Соболенко не сумела выйти в четвертьфинал турнира в американском Цинциннати. В 1/8 финала она проиграла чешской теннисистке Саре Бейлек 6-7, 7-9, 4-6. Год назад Арина Соболенко выбыла в четвертьфинале, а чемпионкой стала польская теннисистка Ига Свьонтек. Нынешний турнир завершится 23 августа. Чемпионка заработает более 1 миллиона долларов. А вот курсы Нацбанка на сегодня. Евро 3,51, доллар 3,02. 100 российских рублей, 3 рубля и 56 копеек. К новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт, кавер-бенда и диджей-сета. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Выставка «Мотор-шоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под новые правила ввоза электрокаров. Точная дата проведения «Мотор-шоу» объявят позже. Такими были новости. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации Погодабай, сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27, в Гродно около 23 выше 0, в Бресте до плюс 26, в Могилеве и Минске сегодня плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: Ну а мы с вами, друзья, продолжаем. В четверг люди, знаете, чаще всего думают об одном – о выходных. Мы работаем бодрее, потому что финиш на горизонте, поэтому бодрые, продуктивные и с хорошим настроением продолжаем работать и слушать хит за хитом в эфире.

0: Fever Dream от Алекса Уоррена в эфире Unistar. Хит про потерю контроля. Но это точно не про нас с вами. Знаете, в четверг с нами происходит магия. Это я не про кофе с корицей. В четверг многие чувствуют пик концентрации. Поэтому лучше все сложные задачи планировать как раз-таки на четверг. Быстрая встреча – да. Долгие обсуждения – да. Игра «Я знаю», пароль – обязательно. И в нее мы сыграем в эфире Unistar уже через считанные минуты. Поэтому, если вы хотите принять участие в нашей игре, проверить свои знания, проверить, сможете ли именно вы подобрать тот самый пароль к нашему сегодняшнему подарку, тогда напишите к нам в Telegram по номеру 610-9950 всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». А вот действительно ли вы его знаете, проверим через 10 минут в эфире. Пишите к нам в Telegram, ну а пока послушаем хит от Amel Band.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Unistar и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Покупая вещи не первой необходимости, нужно отложить точно такую же сумму на какой-то свой накопительный счет. Или в кубышку положить.
4: Вот, мне кажется, вот этим третьим

0: Лайфхаком пользуются особенно часто наши жены. Ты что-то покупаешь, а тебе налог на покупку. Причем налог такой, что еще плюс 100% добавочная стоимость.
1: Во-первых, потому что ей всегда очень надо. А во-вторых, у женщин нет каких-то покупок на развлечения. Там все основное и нужное.
0: Да.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: русские народные песни и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Brand by».
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин выроска свиная охолоджаная 17,99 за 1 килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44,569,33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а чтобы победить в нашей игре «Я знаю пароль», не нужно обладать сверхнавыками, как Гудини. Всего лишь нужно отвечать правильно на вопросы. Напомню, что у каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Задача игрока — верно ответить на все три вопроса и таким образом подобрать пароль. Ну а сегодня у нас подарок для победителя. Дарит Шаговита сертификат на 100 рублей, а за него поборется Алина в эфире «Юнистар». Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алина, как вы рассказали, ваш рабочий день в самом разгаре, но впереди выходные. Есть уже планы, чем заняться на выходных?
2: Конечно.
1: Чем?
2: В огороде копаться.
1: Слушайте, ну а если будет идти дождь?
2: Ну, будем, наверное, смотреть какой-нибудь интересный фильм.
1: И копаться в огороде, да?
2: Скажите,
1: настоящего дачника ничего не остановит, тем более, что когда сезон практически завершился. Ну что, Алин, я желаю вам искренней удачи в нашей игре. Напомню, вам нужно для начала выбрать одну из трех категорий, в которой вы, кажется, сильны как никогда. Итак, поехали, наша сегодняшняя категория.
0: Спорт. Одежда.
2: Нет.
0: География.
1: Итак, спорт, одежда, география. Что вам кажется более знакомо, узнаваемо?
2: Давайте географию.
1: Вы решили ответить на вопросы по географии. Какая была оценка в школе или в институте по географии?
2: Ну, в институте я не изучала географию, а в школе у меня крепкая четверка была. Ну, по пятибалльной.
1: По пятибалльной. Ну что ж, это отличная оценка. Поэтому прямо сейчас пришло время, Алина, доказать, что вы заслужили четверку. А

0: Итак, Алина, вы выбрали тему география. Сегодня первый вопрос из географии. Какой газ образует защитный слой в стратосфере, задерживая вредный ультрафиолет? Вариант номер один – бозон. Вариант номер два – озон. Вариант номер три – кислород. Один из трех вариантов.
1: Второй озон.
0: Итак, хорошо, мы зафиксировали. Идем к следующему вопросу. А он звучит так. Напомню, тема географии. На какой реке стоит город Будапешт? Вариант номер один – Свислочь. Вариант номер два – Дунай. Вариант номер три – Днепр.
1: Дунай.
0: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Как называется горная система, расположенная на территории четырех стран? Кыргызстана, Казахстана, Китая и Узбекистана. Вариант номер один – Тянь-Шань. Вариант номер два – Кордильеры. Вариант номер три – Гималаи. Итак, один, два или три?
1: Первый вариант.
0: Это, вы считаете, Тянь-Шань. Все верно?
1: Тянь-Шань, да.
0: Хорошо, зафиксировали. Ну что ж, самое время, Алин, проверить, смогли ли вы подобрать пароль, ответили на все вопросы правильно или нет.
2: Пароль подобран верно.
0: Ну что, я вас поздравляю. Да, действительно, озон, Дунай.
1: Спасибо.
0: И Тянь-Шань. Наш сегодняшний пароль 221. Я вас поздравляю, Алина. Оставайтесь на линии, расскажу, где забрать подарок. А вы сегодня получаете от Шаговита сертификат на 100 рублей. Шаговита – это удобная и стильная обувь для детей и взрослых, которая помогает подчеркнуть вашу индивидуальность. В новых коллекциях представлена школьная база и актуальная женская линия. Выбирайте свою идеальную пару в магазинах бренда. Шаговита – стильно, свободно, искренне. О тебе. Ну а мы же продолжим слушать хит за хитом в эфире Инистар.
2: Я знаю пароль.
3: Рубрику представляет торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
4: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко. Реклама.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Зорит Ориенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
1: Выгодно с Гипа и Белмаркет.
0: Подробности на gippa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармонии. МТС 700.

0: 8-7-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки.

Mr. Know-It-All от Teddy Swims в эфире Юнистар. И я напомню, что Teddy Swims один из тех, кто борется за ваши сердца в рамках рейтинга Юнистар ТОП-20. Завтра уже пятница, а значит, мы подвергаемся.

0: Подведем итоги недели и узнаем, сможет ли Тедди вернуться на первую строчку чарта. Кто там сегодня? Заходите на сайт unistar.by. Во-первых, ознакомитесь с актуальным списком исполнителей. Во-вторых, поддержите своих любимчиков. Тех исполнителей, которых вы хотите слышать чаще в нашем плейлисте. Голосуйте на сайте, ну а завтра подведем итоги недели в 17.00. Сегодня еще у нас Sad Girl от Bibi Rexha и Дэвида Гетта. Зиверт, Я Ты Эл. Немного солнца от Рио. И все это в ближайшие минуты в эфире Unistar.
1: Реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80163-59-95-23.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов.
1: Сборочное производство белорусских тракторов и грузовых авто планируют запустить в Мьянме. Это должно произойти уже в будущем году, заявил во время белорусско-мьянмского бизнес-форума в Минске премьер-министр Александр Турчин. По его словам, странам важно перейти от простых товарообменных операций к глубокой промышленной кооперации. Пенсионерка из Минска отдала мошенникам 35 тысяч долларов, 22 тысячи рублей и 8 тысяч евро. Об этом сообщает Белта. Женщине позвонили лжеработники поликлиники и сообщили, что ее бумажная карточка будет заменена на электронную. Для этого нужно было назвать личные данные и код из СМС. Потом был звонок от якобы сотрудников милиции, которые предложили задекларировать накопления и передать их курьеру. Тоже обманутой пенсионерки. Только после этого минчанка обратилась в милицию. Дональд Трамп анонсировал сокрушительную экономическую войну против Ирана и полную изоляцию страны. Об этом сообщает Минск Новости. Политик заявил, что Иран не воспользовался предоставленной ему возможностью заключить выгодную сделку. Трамп призвал страны-партнеры присоединиться к США и предостерег любые государства от помощи Ирану. За это он пригрозил экономическими последствиями. Какие эмодзи? Самые популярные в мире. Журналисты собрали статистику Gboard, стандартной клавиатуры Android. Абсолютным лидером оказался значок с залитым слезами лицом. Его используют и для смешного, и для неловкого, и для эмоционального. Он обошел эмодзи, показывающие смех, которое для молодого поколения стало слишком заезженным. Хотя существует более 3600 смайликов, на долю топ-10 пришлось 36% всех использований за прошлый год. А вот какие курсы Национальный банк установил на сегодня. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. К новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариотт Хотел», проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга, профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Дальше о погоде.
2: Партнер новостей – препарат «Хефитол».
3: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатории «Смайолис», «Индлер», «Франция», «Реклама».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране ожидается небольшой дождь и, возможно, гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27, в Гродно около 23 выше 0, в Бресте до плюс 26, в Могилеве и Минске сегодня плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня!
4: В формате «Хит за хитом» продолжаем наше с вами движение навстречу долгожданным выходным. Делайте громче «Хит от Pink». Скоро в эфире, но чуть раньше «Рио».

0: Дэвид Гетта, Биби Рекса в эфире Юнистарский Том Сэд Герл. Кстати, лето, несмотря на прогнозы синоптиков, не самое оптимистичное, продолжается. И мы хотим сделать ваше лето классным. Поэтому Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая фотопрогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте Юнистар. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. А хит за хитом в эфире Юнистар. Airplanes от B.O.B. Харли Уильямс по курсу.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Небо будет пасмурным, и мы с вами не сможем насладиться этим солнечным затмением. Не унывайте, друзья. Есть очень много вещей в жизни, которые краснеют на 90, иногда даже на 100%, при этом на них даже тень земли не падает.
3: Это моя подружка. Она записалась на марафон по похудению не так давно, и надо было сбросить фотки до. Но она сбросила фотки до. Через месяц нужно было сбросить фотки после. Она сделала фотки после. Оказалось, что после даже чуть-чуть больше, чем до.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
7: Это была реклама.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах «Мартин» алі сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. «Мартин» – гэта выгадна. «Мартин» – дай 44,567,33. Хіт за хітом. Весь дзень.

0: 13:38 на часах. Это Юнистар. Меня зовут Саша Козырев. И знаете, именно в такое время мы начинаем с вами задумываться о том, ну какая же она будет эта пятница. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, не самая теплая, дождливая. Судя по тому, что говорят астрологи, не самая приятная. Но несмотря на это, здесь на Юнистар мы сделаем ее музыкальной. Поэтому уже начинаем планировать нашу пятницу. Ну и не забывать, что рабочий процесс в четверг продолжается. Продолжается под аккомпанемент лучших хитов, которые играют в эфире Юнистар. Дракула от Tame Impala. Между прочим, хит номер один по версии Юнистар ТОП-20. Также и Юла споет. Если в четверг к обеду ваше тело уже бросит танцев, поздравляю, вы немного устали. Нужно сделать небольшую паузу. Давайте сделаем под хит от Basic Element. Ну а на этом я буду с вами прощаться до завтра. Меня зовут Саша Козырев. Дальше хит за хитом и скоро Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы обращали внимание на спортивную обувь?
4: Почти у всех беговых или городских кроссовок у самого верха есть пара дополнительных отверстий для шнурков, которые обычно остаются пустыми. А зачем они нужны, если шнуровки и так хватает? Эти дырочки созданы вовсе не для красоты и не про запас. Они нужны для создания так называемого замка для пятки. Если завязать шнурки через них, обувь зафиксирует стопу идеально плотно. И вот интересный факт. Этот скрытый лайфхак придумали специально для бегунов и путешественников. Правильное использование этих верхних отверстий надежно.

0: ВМ-машины.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. Ami.by. Где машины, там и запчасти.
5: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте diaglab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
6: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
7: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Впереди хороший знак.
10: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
11: Это была...

0: Какой крутой хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус, друзья. Да, и вообще, ваша компания лучшая. И вот под музыку от Tame Impala и Jenny, под Дракулу, под Unistar хит номер один. Кстати, да-да-да. Я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам. Привет-привет. Как вы сегодня? Ну, кстати, вот какая еще музыка поможет превратить ваш четверг в маленькую пятницу. На подходе Эмили Санде, профессор Грин. Read all about it в ближайшие полчаса. Ждем Слейтер и ее танцы, ее дэнс. Ну и раньше остальных суперклассные. Тима Масс и Брайан Молкоу. И кое-что шедевральное из прошлого. Это First Day. Прямо по курсу здесь на Unistar через 5 минут.
1: Реклама. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Олесникова, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода. Все полезное на одном портале. Точка Бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Договор о защите и поощрении инвестиций планирует заключить Беларусь и Мьянма. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время белорусско-мьянского бизнес-форума в Минске. Ранее премьер сказал, что в Мьянме планируют запустить сборочное производство белорусских тракторов и грузовых авто, наращивать поставки туда белорусских лекарств. В трех районах Беларуси введены запреты на посещение лесов. Речь про Брагинский, Житковичский и Хойнинский районы Гомельской области. Таковы данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Также в одном районе страны, а именно в Минской области, введено ограничение на посещение лесов – в Солигорском. На Солнце произошла самая сильная за август вспышка. Об этом рассказали в Российской академии наук. По словам ученых, вспышка не стала рекордной, но на фоне летнего спокойствия она выделяется. Метеозависимые люди могут ощущать слабость, головную боль и скачки давления. Выход новых музыкальных альбомов увеличивает количество смертельных аварий. К такому выводу пришли ученые из США. Для этого они сопоставили статистику по авариям с главными музыкальными релизами с 2017 по 2022 годы. Объясняется все просто. В день выхода крупных альбомов подписчики пользовались стриминг-приложениями почти вдвое активнее, чем в другие дни. Они отвлекаются на экран смартфона, когда едут за рулем, а еще заслушиваются новыми мелодиями и теряют концентрацию. А вот курсы Национального банка на сегодня. Евро 3,51, доллар 2,02, 100 российских рублей 3 рубля и 50.

6 копеек. К новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Такими были новости. Дальше о погоде.

0: возможна гроза. В Витебске до 20 тепла, в Гомеле 27. В Гродно около 23 выше 0. В Бресте до плюс 26. В Могилеве и Минске сегодня плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

На часах 14.03. Вы слушаете Енистар. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Желаю вам бодрого и благополучного дня. Друзья, привет-привет! Самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на Енистар и только для вас. First Day. Это Тимо Мас и Брайан.

Это Slater с классным хитом Dance, только что здесь на Unistar. 20 место, кстати, в нашем хит-параде по итогам прошлой недели. Но поскольку наш радиочарт мы обновляем по пятницам, уже завтра вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Unistar. Голосуйте за вашего фаворита на unistar.by в нашем мобильном приложении до обеда пятницы. И обновленный Unitop включайте у нас в прямом эфире завтра в 17.00. Вместе отметим начало долгожданных выходных.

слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. «Зарядная станция» с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
0: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Остался всего один рекламный ролик.
2: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
2: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффифи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Адама Рикета «Everything my heart desires», что значит «Все, чего желает мое сердце». Один поцелуй и рай совсем близко. Ты — это все, чего желает мое сердце. Твоя любовь целостна и гармонична. В ней есть все, чего желает мое сердце. «Everything My Heart Desires» вышла в сентябре 99-го и стала вторым хитом в музыкальной карьере Адама Рикета. Он выпустил всего один альбом и потом вовсе ушел из профессии. Позже в интервью Адам признался, что период музыкальной карьеры был самой большой ошибкой в его жизни. Его раздражали жесткие рамки шоу-бизнеса, потому что ему строго диктовали, как одеваться и даже когда стричь волосы. Но давайте вернемся к клипу. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели чуть больше 400 тысяч раз. По сюжету Адам просыпается и не обнаруживает рядом любимой. А она-то сбежала. Догонит или нет, смотрите сами, а я загляну в комментарии. Тому, что Адам ушел со сцены, похоже, радуется только он. Мы, фанаты, грустим, пересматривая старые клипы, написал в комментариях один пользователь. Я снова чувствую себя молодым. Спасибо, Адам, что напомнил мне, какая у меня была замечательная жизнь в подростковом возрасте. Я все еще могу танцевать под твою песню, добавил другой. А вот еще одно воспоминание, которое, лично меня заставило прослезиться. Мне было 11, я не понимала слова, писала русскими буквами английский текст на листочке и каждый раз бежала к телевизору, как только слышала первые ноты. Это был, пожалуй, первый зарубежный артист, имя которого я так старалась запомнить. Ну что ж, выходит, ностальгия нам обеспечена. Слушаем прямо сейчас Адама Рикета «Everything My Heart Desires».

0: комментарий.
1: Адам Рикетс, Everything My Heart Desires, только что на Юнистар. Ловите нас не только в радиоприемниках и автомагнитолах, слушайте Юнистар и в умных колонках Яндекса тоже. Скажите, Алиса, включи Юнистар, и в ближайшие полчаса вместе послушаем Rag & Bone Man, а? От него Human, а от Лорен, как в Швеции величают ее, Тату, ну и раньше остальных Питбули Кристина Агилера. Через пару минут на Юнистар. I just

0: Реклама.
1: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

0: Новыми покупками у Мегатоп.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на

14 место нашего хит-парада. Hello, the sun is up, where are you? Как вам новинка нашего эфира? Продюсер Мизмо, спасибо за эту легкую, за эту классную музыку, которая, кстати, сегодня поможет очень легко пережить вот эти всякие, знаете, очередные вспышки на солнце, магнитные бури, периодически происходящие в нашей с вами жизни этим летом. Как самочувствие, друзья? Ну, мы спешим поделиться с вами. Поделиться с вами и энергией, и энергетикой нашей музыки, и музыкальными

0: Так что ловите лучи добра и энергетику наших хитов. Ждем whenever, wherever. Ну а еще дискотека Аварии, улетный хит нашего четверга. Это небо. Раньше остальных через 5 минут на Инистар Асиана и Cry Cry. И это далеко не вся музыка на сегодня. Оставайтесь с нами. Бодрого и позитивного дня.
1: Реклама. Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.

0: Мечты сложи. Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

0: диаметром 26 сантиметров всего за 49,99.
1: С новой скидкой тебя!
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белый ювелир Торг».

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Указ о новых правилах торговли, общепита и бытового обслуживания на селе подписал Александр Лукашенко. Как сообщает ОНТ, цель указа – улучшить торговое обслуживание на селе, сделать его качественнее и создать дополнительные возможности для развития. В документе закреплено, что работа торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности должна учитывать особые условия. Например, это касается порядка налогообложения, а также сделок по возмездной передаче недвижимости. Поликлиники Минска готовятся к повышению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями с приходом осени. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Специалисты связывают это с возвращением детей после каникул. Также они напомнили о школьных справках. Кроме первоклассников, их не нужно получать тем, у кого не истекло 12 месяцев с момента получения предыдущей справки. Это не нужно делать с начала каждого учебного года. Более 3000 иностранцев воспользовались сервисом по выдаче электронных виз Беларуси с момента его запуска. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг. Сервис работает на портале и в мобильном приложении «Е-послуга» с марта прошлого года. Он доступен жителям 67 стран. Электронная виза действует только один раз и выдается максимум на 30 суток. При въезде документ можно показать прямо на экране смартфона. О спорте.

0: Могилеве плюс 15. В Минске ночью будет 14 тепла. Завтра днем в Бресте 23 тепла, временами дождь. В Витебске плюс 22, без существенных осадков. В Гомеле 28 и обещают грозу. В Гродно плюс 24, без осадков. В Могилеве до 20 тепла, дождь. В Минске завтра днем 21 градус тепла, кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нескучного и удачного дня. На часах 15.03 самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» «Cry Cry» — это женщина, морская стихия. Ее зовут Осиана. Делайте громче.

Красотка Кристина, она же Брокс Экстин с хитом «Hate Exist», только что здесь на Инистар в 15.20. И в это же время в нашем телеграм-канале мы делимся с вами подробностями финальной встречи книжного клуба с Лесей Никитиной. Когда произойдет встреча, какой роман будем обсуждать и, самое главное, как попасть на встречу книжного клуба, об этом узнавайте в подробностях в телеграм-канале Инистар. Подписывайтесь на нас. Ну и, к слову, как легко найти телеграм-канал Инистар, ссылочку мы разместили на нашем сайте unistar.by. Переходите по ссылке и давайте дружить и вместе слушать хорошую музыку. Через пару минут на Инистар Шакира «Whenever, wherever».

0: Авторитет Банк. С нами удобно.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Лихмехта 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин, але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартин, гэта выгадна. Мартин Бай, 44,569,30. Хіт за хітом. Весь дзень.

0: Like the Way You Kiss Me на Unistar. Это Artemas Diamantis или просто Artemas. 15.35, от меня Вадим Савинов. Большой привет всюду, где вы. И новая порция хитов в придачу. Скоро вместе будем слушать The Greatest, это Sia. Ждем Элис Шук, от нее Not About Us. Раньше остальных Риана. Через 5 минут на Unistar ее отличный хит.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» Уника.
3: Уника, Уника, Уника.
2: Ищите Уника.

0: идеально ровным, чтобы она устойчиво стояла на столе. Но дизайнеры продумали все до мелочей. Эти вырезы очень помогают нам во время уборки на кухне. Если бы дно кружки было абсолютно плоским, то при мытье в посудомоечной машине на перевернутом донышке скапливалась бы целая лужица воды. А благодаря выемкам вода просто стекает по краям, и вы достаете посуду совершенно сухой. Кроме того, эти пазы не дают мокрой кружке намертво присосаться к гладкому столу. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Одевать надежду. Надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
2: Реклама.

0: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Это была реклама.

Как вам наша музыка сегодня? Это группа The Bauza с хитом Magnetic в 15.55 на Unistar. Ну-ка, скажите ко мне, кто сегодня утром пришел на работу и на все рабочее пространство включил Unistar громко, а? Да-да, кто молодец? Вы молодцы!

0: Программа по курсу, а также я, Вадим Савин, искренне и полностью ваш еще целый час сегодня.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: В пятницу вечер можно провести за просмотром хорошего кино. А вот какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самые необычные патчи, которые создали инженеры.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк пока.

0: 120.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Беларуси «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 1308.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: декабря 2026 года. Телефон 17-242-55-55.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Экспортерам станет выгоднее участвовать в международных выставках. Указ об этом подписал президент Беларуси. Главное новшество – лимит компенсации расходов компании на участие в зарубежных специализированных выставках вырос вдвое – с 250 до 500 базовых величин. Также теперь предприятие может получить такую компенсацию дважды, если участвует в выставках в разных странах. Цель поправок – помочь белорусским экспортерам активнее продвигать товары на внешних рынках. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Об этом сообщает Белта. В планах создать в Мьянме предприятие по производству кожаной обуви. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники МАЗ в этой стране. Подписан меморандум о поставке медицинского оборудования и медицинских изделий. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний

0: Дневный свет фар, либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школу, и с включенным светом машины становятся заметнее. Что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Выход новых музыкальных альбомов, как выяснилось, увеличивает количество аварий. К такому выводу пришли ученые из США. Для этого они сопоставили статистику по авариям с главными музыкальными релизами с 2017 по 2022 годы. Объясняется все просто. В день выхода крупных альбомов подписчики пользовались стриминг-приложением почти вдвое активнее, чем в другие дни. Они отвлекаются на экран смартфона, когда едут за рулем, а еще заслушиваются новыми мелодиями и теряют концентрацию. А вот курс Национального банка на завтра. Евро 3,49, доллар 2,98, 100 российских рублей 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости. Дальше о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте сильный дождь и плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Гомеле плюс 17 и без осадков, в Гродно-Могилеве плюс 15, в Минске ночью будет 14 тепла. Завтра днем в Бресте 23 тепла, временами дождь, в Витебске плюс 22 без существенных осадков, в Гомеле 28 и обещают грозу, в Гродно плюс 24 без осадков, в Могилеве до 20 тепла, дождь, в Минске завтра днем 21 градус тепла, кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Большой привет! В Беларуси 16.03. Через час на Енистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на enistar.by, и в смартфоне через мобильное приложение Енистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать поп-королеву Мадонну с хитом «Шедевр», с хитом «Masterpiece».

0: движ нашего четверга, нашей маленькой пятницы, правда? Это New Religion, это Bebe Rexha и Faithless. Четвертое место в нашем хит-параде. Четвертое место в хит-параде Единстар по итогам прошлой недели. Поскольку наш радиочарт мы обновляем по пятницам, то уже завтра, стало быть, вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Единстар. Голосуйте за вашего фаворита на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении до обеда пятницы. И включайте обновленный Юнитоп у нас в прямом эфире завтра в 17.00. Вместе отметим начало долгожданных выходных. Ну а повторы хит-парада слушайте на Юнистар в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра. Это выходные. Ну а сегодня далее для вас Maroon 5, Enrique Iglesias, The Pussycat Dolls и многие другие.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: В Великобритании человек-птица стал кормить голубей хлебом и попал за это под суд.
3: Конечно, ведь колбасу паразит ел сам.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны.

0: произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
3: Астаўся всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Мегашопинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была

0: Ханна Сара де Уоррен, а еще Charming Horses и Ханнау де Инистара с классным хитом This is the Life. Под эту музыку вечер четверга уже потихонечку распахивает объятия. Легкого вам завершения рабочего дня, удачного шопинга, независимо от того, будут ли это продукты, или техника, или обувь, или новая одежда, или товары к школе, удачной вам подготовки. Ну а если вы в отпуске, то приятного душевного вечера и вам, кто отдыхает, и тем, кто работает, слушает Инистар на работе. От меня, Вадим Савина, спасибо за компанию. И, кстати, если вдруг вы еще не планировали следующую неделю, я спешу напомнить вам о том, что на следующей неделе состоится фотопрогулка вместе с радио Юнистар и компанией МТС. Это фотопрогулка по Минску. Ведущий, мой коллега, а он же и профессиональный фотограф Валентин Середа, научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ловите момент, если давно хотели научиться, но как-то все не складывалось. Друзья, ловите момент. На следующей неделе финальная прогулка. Профессиональный гид Оксана Зинькова расскажет много интересных историй. Когда пройдет прогулка, уточняйте на сайте unistar.by. Гулять будем по улице Карла Маркса. И чтобы стать участником, обязательно оставьте заявку на нашем сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем уникальный гаджет. Это Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте. Вот то, что надо, правда? А еще он может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС, а я, Вадим Савин, вернусь к вам завтра в 5 вечера с обновленным хит-парадом Юнистар. Счастливо, друзья!
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Бетторг-партнер».
3: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
3: Центральный ботанический сад в эти субботы и воскресенья превратится в огромную школу под открытым небом. Правда, без уроков, зато с 10 зонами активностей. Праздник так и называется – первоклассный. Но здесь рады и тем, кто уже давно закончил школу, и тем, кто еще только ходит в детский сад. Для малышей, к слову, обещают развивающую kids-зону, для тех, кто постарше – спортивные, IT-зоны и разные мастер-классы. Будет даже показ мод. А пока детей посвящают первоклассники, родители смогут с чистой совестью и уйти в спикер-зону. Там им расскажут, как воспитывать гениев. И да, бьюти-зона и магазин подарков тоже здесь. И все это с 10 утра и до 8 вечера. Так что можно успеть все. Центр Минска в эти выходные – одна большая развлекательная площадка. Например, в субботу с 5 до 8 вечера на площади Свободы интерактивная программа «Минск губернский». Это огромное количество мастер-классов. Каждый может попробовать себя гончаром, ткачом или мыловаром, даже кузнецом. А если вам вдруг захочется тишины, загляните в верхний город. Там обещают буккроссинг и фортепиано, сыграть на котором может любой желающий. А на арт-террасе до 10 вечера будут учить танго и бачату. Так что, если вы хотели проверить, сойдутся ли ваши шаги с ритмом, это

0: шанс. Август – время вкусных фестивалей. Любителей поесть я приглашаю 22 августа в поселок Вороново, что в Гродненской области, на фестиваль «Вороновский драник». Это десятки видов нашего самого известного блюда, от классических бабушкиных до шляхетских с начинками. А еще будут мастер-классы по приготовлению драников. Обещают и ярмарку ремесленников, и конкурсы на самый красивый и самый оригинальный драник. Ну а вечером – огненное шоу. Уверен, что здесь будут рады всем, а кормить обещают с настоящим белорусским радушием. Думаю, мы точно уедем оттуда счастливыми и немного круглыми. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: Unistar.by. Unistar ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 07.

0: за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гипай и Белмаркет.
0: Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
3: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
4: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте Коминтерн.бай и по телефону 8029-326-33-33.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
9: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
10: Партнер «Маяк» – сеть магазинов низких цен.
11: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Средство для мытья посуды «Сорти» 2 рубля 49 копеек за 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
12: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: 16:56. Это наконец-то шоу на Юнистар. И это четверг, как говорил Вадим Савин, наша маленькая пятница. Ну что ж, я с этим могу только согласиться. Особенно вечер четверга. Он еще больше приближает пятницу с каждой минуткой, с каждым хитом. Она становится все ближе и ближе. Поэтому не буду ждать, нажму на плей и будем слушать BTS и Swim. Тут будет моя Мишель. И Аура Дион в компании Rock Mafia Friends. Ну, друзья мои, мы с вами начинаем этот вечер четверга. К вечеру как-то так распогодилось, приятно, так что домой можно и прогуляться. Только меня с собой взять не забудьте, Аня Васильева тут, и мы поехали.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: В пятницу вечер можно провести за просмотром хорошего кино. А вот какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самые необычные патчи, которые создали инженеры.

0: Реклама.
1: Паровома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 17 по 23 августа. Скидки на зоотовары до 40%. Сухой корм для собак Монш. Упаковка 12 килограммов. Всего за 199 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
9: Мне старое кресло не по приколу.
10: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
9: Наконец-то!
8: Ура!
11: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
7: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
13: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
14: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Указ о новых правилах торговли, общепита и бытового обслуживания на селе подписал Александр Лукашенко. Как сообщает ОНТ, цель указа – улучшить торговое обслуживание на селе, сделать его качественнее и создать дополнительные возможности для развития. В документе закреплено, что работа торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности должна учитывать особые условия. Например, это касается порядка налогообложения, а также сделок по возмездной передаче недвижимости. Поликлиники Минска готовятся к повышению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями с приходом осени. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Специалисты связывают это с возвращением детей после каникул. Также они напомнили о школьных справках. Кроме первоклассников, их не нужно получать тем, у кого не истекло 12 месяцев с момента получения предыдущей справки. Более 3000 иностранцев воспользовались сервисом по выдаче электронных виз Беларуси с момента его запуска. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг. Сервис работает на портале и в мобильном приложении «Е-послуга» с марта прошлого года. Он доступен жителям 67 стран. Электронная виза действует только один раз и выдается максимум на 30 суток. При въезде документ можно показать прямо на экране смартфона. О спорте. Хоккейная Минская «Динамо» объявила о расставании с нападающим Андреем Стасем. Он, как сообщает Белта, переходит в казанский «Акбарс». Три последних сезона Стась был капитаном столичного клуба. За этот период нападающий принял участие в 199 матчах и набрал 56 очков. «Минск-арена навсегда останется для меня родным домом», — сказал хоккеист. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. К новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70% в Зика.

0: ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Партнер новостей – препарат «Хэвитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте сильный дождь и плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Гомеле плюс 17 и без осадков, в Гродно-Мегилеве плюс 15, в Минске ночью будет 14 тепла. Завтра днем в Бресте 23 тепла, временами дождь, в Витебске плюс 22 без существенных осадков, в Гомеле 28 и обещают грозу, в Гродно плюс 24 без осадков, в Могилеве до 20 тепла, дождь, в Минске завтра днем 21 градус тепла, кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня!

17 часов и 12 минут. Наконец-то шоу на Юнистар и новости из мира авто. Вот что скажу вам. Компания Tesla снова удивляет. Там поделились первыми изображениями роботакси Cybercab со встроенной антенной спутника.

футбольчик посмотреть. Вообще, автономное роботакси постепенно превращается в полноценное мобильное пространство для отдыха и продуктивной деятельности, по крайней мере, так заявляют сами разработчики. Управляется роботакси автономным бортовым компьютером, который не требует постоянного подключения к интернету в процессе вождения. А помимо этого, запуск сервиса роботакси намечен в крупных американских мегаполисах, где качество традиционного

0: волнует вопрос, да? Но пока на дороге без человека за рулем такая машинка выехать не может, но ждет разрешение. Так что, когда узнаю, все вам расскажу.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Парад Хэппи Дол.
1: Наконец-то шоу. 17:17, наконец-то шоу на Инистар продолжается, и вот многие уже загадали желание. Хочу дозвониться в игру «Ценный кадр». Ну, слушайте, у кого-то это сбудется, а через пару минут мы с вами сыграем. И сегодня предлагаю дозвониться тем, кто верит, что на небе только и разговоров, что о море. В общем, если вы любите фильм «Достучаться до небес» так же, как люблю его я, то... дозванивайтесь. 242-9950, код Минска 8017. Исключительно теплые воспоминания у меня вызывает эта картина. В общем, если сможете ответить на мой вопрос в финале, тогда получите два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй». 242-9950, код Минска 8017. А я пока о пробках расскажу в столице, обновляю сервис Яндекс.Карты. Что вижу? 6 баллов из 10. Движение затруднено на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича ехать будем почти 20 минут. 25 минут уйдет на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича много машин. 7 минуток на МКАДе от Долгиновского тракта до поселка Зацинь. 10 на Сурганово-Орловской, от Куйбышева до Лилии Коростояновой. По 8 минут на Ванеева от Долгобродской до Партизанской проспекта и на Максима Богдановича от Янки Купал до проспекта Машерова. Аня Васильева тут. Напоминаю, что очень скоро сыграем в игру «Ценные кадры». Пока звоните.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: Зори Дориенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
1: Выгодно с Гипбай и Белмаркет.
0: Подробности на gipba.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Вайлдберрис со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.

0: партнер «Стоматология Стомика».
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем!
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
0: «Стомика».

0: 13:26. Это наконец-то шоу на Енистар и наконец-то игра «Ценный кадр». Сегодня я предложила дозвониться всем, кто помнит вот этот культовый фильм 97-го года «Достучаться до небес». Получилось дозвониться у Юрия. А как насчет фильма, Юрий? Успели вспомнить сюжет?
1: Нет, сюжет прекрасно помню. Какие-то мелочи, может быть, не помню. Сюжет слишком хорошо помню.
0: Ну, слушайте, я обещаю не задавать вопросы, что за дерево росло рядом с той скамеечкой, на которой любили сидеть главные герои. Но вот немножечко в другую сторону уйдем. Так, поднапряглись, я чувствую. Юрий, все нормально, будет три варианта ответа.

0: Будем стараться.
1: Отлично. Культовое кино в жанре трагикомедии и роуд-муви. Итак, окунаемся в эту атмосферу. Двое незнакомцев, Мартин и Руди, знакомятся они в больнице, куда оба попадают со смертельными диагнозами. Узнав, что жить ему осталось

0: случайно угоняют машину гангстеров, после чего пускаются в бега от полиции и бандитов. Редкая машина, которая дорого стоит. 230-й Мерседес небесного цвета. Вот, собственно, на ней они отправляются к морю. Ну а теперь предлагаю вспомнить сцену, когда они останавливаются в пути уже в новеньких костюмчиках и открывают багажник. Что же они там находят? Вариант первый. Связанного бандита. Вариант второй. Чемодан с деньгами. Вариант третий. Новые ботинки. Ну, видимо, не хватало к новенькому костюму. Итак, Юрий, что скажете?
1: Не, ну, конечно, чемодан с деньгами, но я думал, уже будет цвет автомобиля, марка автомобиля, а тут всего лишь чемодан с деньгами.
0: Ну, конечно, всего лишь чемодан, ничего себе, всего лишь чемодан с деньгами, вот бы мне всего лишь чемодан с деньгами найти.
1: Не, ну, по поводу вопроса.
0: Ну, понятно, ну, слушайте, я рада, что это сегодня было максимально легко для вас, и вы... Победитель сегодня! Получаете два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй». 29 и 30 августа в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе уникальная зона для всей семьи, конкурсы, уютные зоны для отдыха и отличный фудкорт. Организатор ООО «Зеон Глобал» плюс 37529. 675-24-16. Вы как, ценитель автомобилей, Юрий?
1: Да, да.
0: С удовольствием, да? Поглазеете и на старенькие машинки, да, и на мотоциклы. Слушайте, а вы уже дошли до того самого нежного возраста, когда очень хочется мотоцикл себе, или пока еще нет? Или уже есть?
1: Уже дошел и очень хочется.
0: Ну вот там как раз и присмотрите. Юрий, мечты должны сбываться. Вот сегодня вы доказали, что мечтали выиграть в ценном кадре. Пожалуйста, оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. Ну а мы едем дальше и слушать будем Кэгги, Пегги Гу. It goes like на-на-на.
2: Рубрику представляет интерактивная выставка ретро-автомобилей «Винтаж Дэй».
3: Вы слушаете
4: «Радио Юнистар».

0: Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатории Смайолис, Индер, Франция, реклама.
2: Наконец-то шоу. 17:32. Наконец-то шоу на Инистар. Мы продолжаем слушать музыку. Тут Тедди Свимс, Мистер Know It All. Это лидер нашего хит-парада Инистар ТОП-20. А Вадим Савин уже завтра подведет итоги. Так что активнее голосуйте за любимчиков. Это Дэн Мэн. И I'll Be Back. Я тоже вернусь, но сначала послушаем Эдвард Майя, Sierra Love. Как раз-таки Вадим Савин напомнит о лидерах хит-парада Инистар ТОП-20. А мой коллега Валентин Середа о полезных советах для нашей с вами здоровой жизни.
3: Наконец-то шоу. Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael Angel и Ultramate. I'm moving to the sun.

0: Twins, Mr. Know It All. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66. Горячая.

цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.ру.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
6: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
8: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» выроска свиная охолоджаная 17,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно!
9: «Мартин Бай» 44 569 33.
10: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
7: Больше жизни.
11: Мы привыкли думать, что осанка нужна просто для того, чтобы мы выглядели красиво. Но ровная спина – это не просто эстетика, а показатель здоровья всего организма. Но часто мы нагружаем наш позвоночник, сами того не замечая. Сегодня разбираемся, какие наши ежедневные привычки ведут к напряжению спины и усталости.
10: И открывает этот список привычка сидеть нога на ногу. Это положение часто кажется самым комфортным, поскольку позволяет временно расслабить перенапряженные мышцы поясницы. Но цена такой позы слишком высока. Дело в том, что при скрещивании ног происходит вынужденный перекос костей таза, из-за чего крестец меняет свое физиологическое положение. В результате одна ягодичная мышца растягивается, а другая сокращается. И чтобы удержать вертикальную ось и не упасть, позвоночник выше таза вынужден искривляться. Из-за этого возникает риск ущемления седалищного нерва. Следующая привычка просто классика. Многие из нас носят рюкзак или сумку на одном плече. Остеопаты же говорят, что регулярное распределение тяжести только в одну сторону заставляет плечевой пояс постоянно работать в режиме сопротивления силе тяжести. Чтобы ремень сумки не соскальзывал, плечо рефлекторно приподнимается и подается вперед. Из-за такого мышечного перекоса нарушается естественная подвижность ребер. Со временем это может привести даже к уменьшению глубины вдоха. И даже ночью, когда позвоночник должен полностью разгружаться, мы умудряемся спать на животе с повернутой головой. Однако такая поза является серьезным испытанием для шеи. Пережимаются позвоночные артерии и ухудшается венозный отток от головного мозга. Как результат, утренняя скованность, головные боли и морщины на лице. Чтобы всего этого не происходило, медики советуют чередовать плечи при ношении сумки, контролировать симметричность обеих ног и использовать индивидуально подобранные подушки для сна на боку или на спине. К счастью, наш организм умеет восстанавливаться, и как только плохие привычки исчезают, тело само стремится к здоровому балансу. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
7: Больше жизни.

0: 17:45. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». Вдогонку летит вот такая новость. Как вам? Создали Супермена. Так, спокойно. Китайская компания представила робота. Кто-то скажет, всего лишь. А я скажу, он впервые разогнался быстрее человека. Впрочем, его так и назвали — Супермен. Человекоподобная машина побила мировые рекорды по прыжкам с места и скорости бега. Робот без разбега улетел на 2 метра в высоту и разогнался до почти 46 километров в час. Это оказалось быстрее результата ямайского легкоатлета, того самого Болт, который на Олимпийских играх в 2008-м развил скорость до 44 километров в час. Вот такие вот скоростные роботы.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: препарат Хэфитол.
1: Наконец-то шоу. 17.48, наконец-то шоу на Енистар и рубрика «Драйв-чат», в которой я сегодня предлагаю немножечко пофантазировать. Так, включайтесь. Сегодня давайте представим. Вот если бы у нас появилась возможность на денек поменяться с кем-то местами или ролями, вот кто бы это был? Может быть, это какая-то знаменитость? Может быть, это ваша жена? Или муж, который постоянно говорит: «Я так устаю, а вы хотите проверить». 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Итак, с кем бы вы поменялись местами? Можно примерить на себя разные профессии, так что милости прошу, включайтесь в телеграме Юнистар. А я прямо сейчас о пробках в столице расскажу. Так, самые крупные, иначе мы тут надолго. МКАД от Долгиновского тракта до Логойского тракта 20 минут. 20 на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. Примерно столько же уйдет на проспект Независимости от Филимонова до Натуралистов. 11 минут на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Примерно столько же на Сурганова, Орловской от Куйбышева до Лилии Крастояновой. 17 минут на Козлова на проспекте Машерова от Платонова до улицы Куйбышева. Аня Васильева, еду с вами вместе я. И не забывайте, что в драйв-чате мы сегодня немножечко фантазируем. Если бы была такая возможность поменяться с кем-то местами, ролями на денек, вот кто это бы был?
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал? А тетради? Красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
0: Реклама.

0: рублей до 3 января 2029 года.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключай

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы.

0: вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 17.58, и сегодня, наконец-то, шоу, именно в драйв-чате я предлагала вам немножечко пофантазировать. Вы продолжайте. Никита, видимо, вдохновившись нашим сегодняшним фильмом, который был в ценном кадре, написал: «Я бы поменялся местами с человеком, которому осталось жить один день, для того, чтобы почувствовать то, чего 90%, 99% даже процентов людей не ценят. Сегодняшний день, да, не у всех наступает завтра, к сожалению. И, но я бы поменялась местами с сыном, ему 11. Хотела бы узнать, что у него в голове. Виталий, очень хотелось бы поменяться с Аней Васильевой. Я уже думала, таких вариантов не будет. Что же хочет узнать Виталий? Хочет узнать, как можно столько времени говорить. Я просто больше писать горазд. Ну, кто на что учился? Вообще, я всегда шучу, то, что только это я, пожалуй, и умею. Так что продолжаю, точнее, продолжу говорить чуточку позже. Я сейчас нажму на плей. Ну, Виталий, иногда мы отдыхаем. Вот, например, когда музыку слушаем. А вы продолжайте.
1: Это Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: убегает с работы, если нет, то вы все еще можете исправить. Наконец-то и убежали прямиком в пятницу, она уже завтра. Нам провожать нас будет Алан Уокер. Ну как нас, я еще остаюсь, видимо, вас. Только меня не забудьте, а то заскучаете. Вань Дмитриенко будет тут. И Нелли Фуртадо. Китам Say It Right появится сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Наконец-то
1: шоу. День старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: В пятницу вечер можно провести за просмотром хорошего кино. А вот какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самые необычные патчи, которые создали инженеры.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Бип-бип, меня прет от счастья. На АВ-машины.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная,

0: музичная. Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
2: АВ-бай. Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смептика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг. Внимание! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Экспортерам станет выгоднее участвовать в международных выставках. Указ об этом подписал президент Беларуси. Главное новшество – лимит компенсации расходов компании на участие в зарубежных специализированных выставках вырос вдвое – с 250 до 500 базовых величин. Также теперь предприятие может получить такую компенсацию дважды, если участвует в выставках в разных странах. Цель поправок – помочь белорусским экспортерам активнее продвигать товары на внешних рынках. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Об этом сообщает Белта. В планах создать в Мьянме предприятие по производству кожаной обуви. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники МАЗ в этой стране. Подписан меморандум о поставке медицинского оборудования и медицинских изделий. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школу, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Выход новых музыкальных альбомов, как выяснилось, увеличивает количество аварий. К такому выводу пришли ученые из США. Для этого они сопоставили статистику по авариям с главными музыкальными релизами с 2017 по 2022 годы. Объясняется все просто. В день выхода крупных альбомов подписчики пользовались стриминг-приложением почти вдвое активнее, чем в другие дни. Они отвлекаются на экран смартфона, когда едут за рулем, а еще заслушиваются новыми мелодиями и теряют концентрацию. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля и 57 копеек. Выставка «Мотор-шоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под любые новые правила ввоза электрокаров. Точная дата проведения «Мотор-шоу» объявят позже. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически.

0: практически любой марки и года без каска и справок. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте сильный дождь и плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Гомеле плюс 17 и без осадков, в Гродно-Могилеве плюс 15, в Минске ночью будет 14 тепла. Завтра днем в Бресте 23 тепла, временами дождь, в Витебске плюс 22 без существенных осадков, в Гомеле 28 и обещают грозу, в Гродно плюс 24 без осадков, в Могилеве до 20 тепла, дождь, в Минске завтра днем 21 градус тепла, кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: 18 часов и 15 минут. Это, наконец-то, шоу «На и не старые новости из мира авто». Ну, почти. Почти в авто превращает вот этот вот чудесный агрегат, о котором я расскажу, обычный велосипед. Asus показала мотор для превращения велосипеда в электробайк. Съемный электропривод крепится на подсидельный штырь, после чего встроенная роликовая система передает крутящий момент на заднее колесо, чтобы езда оставалась естественной. Чудо-штука анализирует уклон дороги и автоматически регулирует мощность при подъемах. Двигатель обеспечивает постоянную мощность 250 Вт, ну и 500 на пике, и позволяет разгоняться до 32 км в час. Встроенный фонарь реагирует на торможение и включается сам, вот прям как в машине, представляете? А еще устройство защищено по всем стандартам, так что его можно использовать даже под дождем. Вес смешной. Даже не достигает 4 килограммов. Электропривод совместим с городскими, шоссейными, складными велосипедами на колесах от 16 до 29 дюймов. Цена и дата выхода пока не раскрыты, но ожидается, что продажи начнутся в этом году. Жаль, я бы же сегодня на таком домой поехала. Ну как на таком? На своем, но с таким агрегатом.
1: Наконец-то шоу. Это радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хэппидол».
1: Шоу. 18 часов и 19 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Прямо сейчас будем играть с вами в игру «Прозевать невозможно». Какое слово пропустил Женя Трофимов в комнате культуры? Об этом напишите мне вы. Кто будет первым, тот получит подарок. Сегодня отдаю сертификат на квест в клаустрофобии. Счастливчику описать нужно в телеграм Юнистар 610-9950, код 29. Ну что, поехали?

0: сколько фальстартов. Ну, ребята, поторопились немножечко, но правильные ответы все-таки есть. Кто же успел первым, расскажу буквально через пару минут. И сейчас расскажу о пробках в столице. Обновил сервис Яндекс.Карты. Пробки по-прежнему серьезные, по-прежнему на 7 баллов из 10. Ну, крупненьких прям добавилось. МКАД, например, от Долгиновского тракта до Мирошниченко теперь едет почти полчаса. 23 минуты на улице Козлова проведете, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича. Примерно столько же, 23 минуты на проспект Независимости отведите от Филимонова до Натуралистов. 27 минут на Киселева от площади Бомеды до Максима Богдановича. 15 на Сторожевской от Старовилинской до проспекта Машерова. 18 на Немиге на Максима Богдановича от Романовской Слободы до проспекта Машерова. Примерно минуток 15 уйдет на Первомайскую улицу Дмитра Кабидули от Красноармейской до улицы Козлова. 12 на Куйбышева от Кульман до Сурганова. И ой-ой-ой, я вам не завидую. Но почему же? Остаться наедине с хитами, которые прозвучат на Юнистар уже очень скоро. Это вам можно только позавидовать, так что делайте громче. Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Dangerous.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа.

0: Смотри его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
1: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500. И на сайте Омабай.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
7: Мне старое кресло не по приколу.
8: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
7: Наконец-то!
6: Ура!
9: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
10: Это была реклама.

0: же был первым? Первое. Была Злата. 1398, последние цифры номера. Прямо сейчас поставлю лайк, чуть позже напишу, что именно вы наш победитель. Ну и вам достается, как и обещала, подарок, сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Unistar. Телефон 29 710 87 13, сайт phobia.by. Ну что, едем дальше. У нас там дальше Тувилу и Borderline.
1: Наконец-то шоу Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 99 копеек за 4 рулона. Масло сливочное «Брест-Литовск» 4 рубля 39 копеек за 180 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-72-00.
2: Шоу. 18:32. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами. И вот вам, пожалуйста, лидер хит-парада Тэйми и Дженни, за которых вы голосовали. Это Дракула. Первая строчка. Все может измениться завтра. Так что оставьте свой лайк, если этот хит вам нравится, на сайте unistar.by или в мобильном приложении Юнистар. А у нас по курсу Parade of Planets и Basic Element. Но сперва вось так мова, и ждем тут Кайлу, которая переехала в Беларусь из Венесуэлы и учит белорусский язык. А мы повторяем.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Altrunate. I'm moving to the sun.

Mr. Know It All. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.

0: спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет.
7: Вось так мова.

0: на Юністар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» алей слонечниковый у ассортименте 3,69 за 800 миллилитров. «Мартин» – это выгодно! «Мартин Бай» 44,569,33.
1: Привет, меня зовут Кайля. Я приехала в Беларусь из Венесуэлы. Приехала я с Талос. И мне очень много здесь нравится. В том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. И кажется, сегодня подходящий вечер, чтобы принарядиться. Я, как любая девушка, очень люблю разные украшения. Например, сережки. Как это будет по-белорусски? Забушницы. У меня много забушниц. Аж занадто, как говорит мой муж. А к сережкам нужны браслеты, то есть бранзолеты. И, конечно, бусики, пасырки. Но если моему мужу что-то не нравится, то он всегда говорит: «Что за бразготка?» Так можно назвать любое украшение. Но я считаю, что бразготки – это добро для любой из нас.
0: Вось так мова. Вось так мова.

18.42, это наконец-то шоу «Ныне старый» вдогонку. Новость про умный аквариум. Вот мне кажется, в современном доме все вещи умные. Теперь и аквариум с дисплеем и автоподачей корма. Выпустила эту прелесть Xiaomi. Теперь можно уезжать в отпуск и не беспокоиться, что рыбок будет некому покормить. Кроме того, и вода чистая останется. В аквариуме используются специальные системы циркуляции, которые направляют воду через несколько слоев того самого фильтрующего материала. Многослойный картридж задерживает отходы жизнедеятельности рыб и даже остатки корма. Аквариум уже доступен для предзаказа в Китае, и стоить он будет до $100. Так что, путешественники и любители рыбок, присмотритесь.

0: Шоу. 18:45. Это наконец-то шоу «Ныне старый». Этим вечером я предлагаю нам с вами немножечко пофантазировать. Ну, слушайте, вряд ли в жизни такая возможность нам представится. Ну, а что, если бы вам позволили поменяться с кем-то местами, ролями на денек? То кто бы это был? 610-9950, код 29. Вот со мной уже местами, например, захотели поменяться. Виталий хочет знать, как это так долго разговаривать. Вот так, да. Мне за это денежку платят, между прочим. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. А мы с вами едем дальше. Не забывайте рассказывать свои истории. А мы пока музыку послушаем. Royal Jiggle из California Dreamin'.
1: Реклама. Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
6: 30 000 рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017.

0: Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ Банк.
0: Это была реклама.

0: 18:53. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый» в рубрике «Драйв Чат». Мы с вами фантазируем на тему, если бы была возможность поменяться с кем-то местами на денек, то кто бы это был? Со знаменитостями меняться не хочу. Вдруг привыкну или не вывезу. А вот с тем, у кого завтра выходной, с удовольствием бы махнулся, пишет Женя. Устал. Не хочу на работу. Даша. Иногда хочется поменяться с моим мужем. Он дальнобойщик. Такие красивые виды присылает, что зависть берет. Ну, слушайте, Даша, у этой медали есть обратная сторона. Затекшие ноги, спина, например. Но, с другой стороны, это же денек. На большее никто не предлагает.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты «Мерси Ассорти» с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе «Нескафе Классик». 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
2: Нас 57 показывает мне мои студийные часики, а тут Gearbox и Grandstand на очереди, не даю заскучать. Вот, хит за хитом, фактически нон-стоп, елка, проще. Прерываемся только на мои полезные рассказы. И вот прям сейчас, хотела сказать, да я и сейчас могу, ну подождем, музыку послушаем. Расскажу, о чем говорят машины. И тут же Питбуль, Кристина Агилера. Будем наслаждаться каждым моментом этого четверга, потому что он что? Приближает пятницу. Все, едем дальше.
3: Реклама. Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Доставка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
5: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
6: Огненная гора изголодалась.
5: Жертва обстоятельств.
1: Категория 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
7: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
2: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Указ о новых правилах торговли, общепита и бытового обслуживания на селе подписал Александр Лукашенко. Как сообщает ОНТ, цель указа – улучшить торговое обслуживание на селе, сделать его качественнее и создать дополнительные возможности для развития. В документе закреплено, что работа торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности должна учитывать особые условия. Например, это касается порядка налогообложения, а также сделок по возмездной передаче недвижимости. Поликлиники Минска готовятся к повышению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями с приходом осени. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Специалисты связывают это с возвращением детей после каникул. Также они напомнили о школьных справках. Кроме первоклассников, их не нужно получать тем, у кого не истекло 12 месяцев с момента получения предыдущей справки. Более 3000 иностранцев воспользовались сервисом по выдаче электронных виз Беларуси с момента его запуска. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг. Сервис работает на портале и в мобильном приложении «Е-послуга» с марта прошлого года. Он доступен жителям 67 стран. Электронная виза действует только один раз и выдается максимум на 30 суток. При въезде документ можно показать прямо на экране смартфона. О спорте. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с нападающим Андреем Стасем. Он, как сообщает Белта, переходит в казанский «Акбарс». Три последних сезона Стась был капитаном столичного клуба. За этот период нападающий принял участие в 199 матчах и набрал 56 очков. «Минск-арена навсегда останется для меня родным домом», — сказал хоккеист. А вот курсы Национального банка на завтра. Евро 3,49, доллар 2,98, 100 российских рублей 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости. Дальше о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте сильный дождь и плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Гомеле плюс 17 и без осадков, в Гродно-Мегилеве плюс 15, в Минске ночью будет 14 тепла. Завтра днем в Бресте 23 тепла, временами дождь, в Витебске плюс 22 без существенных осадков, в Гомеле 28 и обещают грозу, в Гродно плюс 24 без осадков, в Могилеве до 20 тепла, дождь, в Минске завтра днем 21 градус тепла, кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Будем проще, видимо, тоже подумали в компании BMW и научили свой новенький X5 открывать дверь по приказу водителя. Система управления дверями предлагает несколько способов активации. Вместо традиционных ручек на дверях установили сенсорные панели под окнами. Достаточно одного касания, чтобы дверь автоматически распахнулась. А вот повторные прикосновения закроют ее. Водитель дополнительно получил возможность закрывать двери через центральный дисплей или даже голосовой командой. Есть еще один способ. Дверь закроется сама, как только водитель займет свое место за рулем и нажмет педаль тормоза. Ну, еще можно будет и по-другому побаловаться, удаленно открывать и закрывать машину. Даже «Сим-сим, откройся», говорить не нужно. Фантастика.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игромаякбел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.

0: отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый арома голд крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия 11,99 за 760 миллилитров. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Mobilbank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
2: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля 79 копеек за 140 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

Как бы ни было обидно, вынуждены вы будете отложить то дело, которое горит у вас, и заняться чьей-то совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, хорошо, но иногда надо. Именно завтра, иначе свои дела не успеете сделать. Тельцы, постарайтесь не дать овладевшей вами легкой, веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, и вот даже вот эту вот вашу. Близнецы, жизнь сложна, но прекрасна, и завтра у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повременитесь с вопросами,

0: моментально пожалеет. Козероги. Кажется, город стал для вас слишком маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для вашей деятельности поистине безмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни. За город козероги отправляются, на это звезды намекают. Водолеи, самым страшным врагом для вас завтра будет скука. Справиться с ней будет непросто, но... нужно, потому что в противном случае она станет причиной массы неприятностей. Рыбы мои, завтра вам нужно будет наставлять друга или родственника на путь истинный. Эх, терпения вам хочется пожелать, потому что эта задача не из легких. Мы едем дальше, и вот прямо сейчас будем настраиваться на пятницу, расслабляться под Сабрину Карпентер и даже немножечко взбодримся, потому что впереди хит «Эспрессо».
1: Юнистар.

0: 19.29, наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом от Miss Mo, и это Hello. The sun is up, where are you? Да, уж солнце встает там, где есть мы. Боже, какая солнечная песня. Будем разгонять ей завтрашние тучи. Иван Соловьев тут будет. Lose Control. И Pink с хитом Sober. Раньше остальных. После того, как Валентин Середа предложит нам построить планы на выходные. Не отказывайтесь.
1: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы.

0: локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
7: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
8: «Уника? Уника? Уника?»
7: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
9: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
6: Выход в люди.
9: Одно из центральных событий августа пройдет в Березинском заповеднике. 20 и 23 августа в самом сердце белорусской природы пройдет фестиваль славянской мифологии «Шлях Смока». Это один из самых аутентичных и мистических фестивалей страны, посвященный белорусскому фольклору и его главному символу – дракону Цмоку. И это не просто праздник, это квест по древним преданиям. Здесь летают драконы, лешие выходят из леса, а вечером загораются огненные шоу. Нас ждет живая музыка и мифологическая иммерсивная тропа. Это как экскурсия, но интереснее. А еще обещают шествие мифологических персонажей, конкурс костюмов и театральные постановки. В общем, если вы давно хотели попасть в сказку, добро пожаловать! Самый шумный фестиваль недели пройдет в Новогрудке. Там все начинается уже в пятницу и продолжится в субботу и воскресенье. В субботу днем рыцарский турнир у стен древнего замка, а вечером симфонический бал, солисты Большого театра, оркестр, хор и все это под открытым небом. А пока на одной сцене будет классика, на главной площади будет другой современный концерт. А еще порадует гастрономическими изысками. Фестиваль «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» пройдет на Замковой горе. А вечером грандиозный концерт «Новогрудская мистерия» и фейерверк. В воскресенье все продолжится семейным праздником с клоунами, акробатами, живыми скульптурами и аниматорами. Звучит как идеальный план на выходные. А любителей лошадей я приглашаю в агрогородок Ремель, что под Столином.

0: конное шоу – это любовь. Здесь сохраняют белорусскую упряжную, тракенинскую и латвийскую породу. И мы увидим лучших скакунов страны. Обещают конкуры с препятствиями, состязания упряжек и племенной показ. И, конечно, куда без полесского колорита. Будет ярмарка с мастерами, торговые ряды и блюда традиционной полесской кухни. К слову, вход на фестиваль свободный. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.

0: 19:41. Это наконец-то шоу «Ныне не старый». Вдогонку новость о том, что вышла отдельная версия чата GPT, но только для подростков. Она получила усиленную защиту, специальные функции для учебы и дополнительные инструменты родительского контроля, пишет .by. Подростковый режим рассчитан на пользователей от 13 до 17 лет, и в новой версии сделали упор на учебу. Подростки могут проверить, насколько хорошо усвоили школьную тему. Чат GPT задаст вопросы, устроит небольшой тест и поможет разобраться с ошибками. Есть еще одна возможность — это пошаговый разбор материала и напоминания о домашнем заданном. Очень важно, потому что подростки любят отвлекаться. Позаботились и о том, чтобы пользователи не засиживались в том самом боте. Время от времени на экране будет появляться предложение сделать перерыв. Ну, а также усилили защиту от нежелательного контента. Так что есть все-таки плюсы у этого искусственного интеллекта. Ну и минусы тоже. В любом случае, всегда нужно думать своей головой.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 19:46. Это, наконец-то, шоу на Юнистар с рубрикой «Драйв-чат». Мы сегодня закругляемся. И вот успеваю зачитать несколько финальных ответов. Точнее, фантазий. Я спрашивала у вас, что бы вы сделали, с кем бы махнулись телами, если бы можно было. Вот прям как в фильме «Чумовая пятница». На чью жизнь бы поменяли свою? Ненадолго, естественно. Пишет Люда: на жизнь любого астронавта на Международной космической станции. Я бы могла бы поплавать. Как красиво, поплавать в космосе и увидеть Вселенную с их точки зрения. Я бы поменялась местами с Джеффом Безосом и забрала себе пару миллиардов от Марины. Ну а я бы, пишет Володя, поменялся бы со своим коллегой. Может быть, хоть раз он не опоздал бы на работу. Ой, есть о чем подумать. Скажите ему об этом завтра. Ну, а мы закругляемся на сегодня. Спасибо за ваши фантазии. Надеюсь, немножечко расшевелили вас этим вечером. Ну, а мы едем дальше. Juicy Beat по курсу и Shakira Objection через пару минут.
1: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў.

0: и Стомика.
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер.

0: Гусар. Ну вот, вечер четверга подходит к концу. С моим участием, естественно. А вот хиты останутся и будут радовать вас, приближая пятницу. Уже завтра встретимся, как всегда, чуточку раньше. Буду отвлекать вас от работы. Ох, люблю я это дело. Так что в 14.00 назначаю вам свидание. Не, я бы к 12 пришла, да вот Саша Козырев не пустит. Ему тоже ваша компания нравится. Ну что, будем слушать Тейлор Свифт далее. Также Риану и Джей Зи. А еще He Don't Speak. Переосмысленный и такой любимый. Ну все, до завтра. Пока. Вы слушаете
1: Радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: В пятницу вечер можно провести за просмотром хорошего кино. А вот какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самые необычные патчи, которые создали инженеры.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibia.by. Организатор ООО «Метод Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
3: Это была

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Указ о новых правилах торговли, общепита и бытового обслуживания на селе подписал Александр Лукашенко. Как сообщает ОНТ, цель указа – улучшить торговое обслуживание на селе, сделать его качественнее и создать дополнительные возможности для развития. В документе закреплено, что работа торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности должна учитывать особые условия. Например, это касается порядка налогообложения, а также сделок по возмездной передаче недвижимости. Поликлиники Минска готовятся к повышению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями с приходом осени. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Специалисты связывают это с возвращением детей после каникул. Также они напомнили о школьных справках. Кроме первоклассников, их не нужно получать тем, у кого не истекло 12 месяцев с момента получения предыдущей справки. Более 3000 иностранцев воспользовались сервисом по выдаче электронных виз Беларуси с момента его запуска. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг. Сервис работает на портале и в мобильном приложении «Е-послуга» с марта прошлого года. Он доступен жителям 67 стран. Электронная виза действует только один раз и выдается максимум на 30 суток. При въезде документ можно показать прямо на экране смартфона. О спорте. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с нападающим Андреем Стасем. Он, как сообщает Белта, переходит в казанский «Акбарс». Три последних сезона Стась был капитаном столичного клуба. За этот период нападающий принял участие в 199 матчах и набрал 56 очков. «Минск-арена навсегда останется для меня родным домом», — сказал хоккеист. А вот курсы Национального банка на завтра. Евро 3,49, доллар 2,98, 100 российских рублей 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости. Дальше о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте сильный дождь и плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Гомеле плюс 17 и без осадков, в Гродно-Могилеве плюс 15, в Минске ночью будет 14 тепла. Завтра днем в Бресте 23 тепла, временами дождь, в Витебске плюс 22, без существенных осадков, в Гомеле 28 и обещают грозу, в Гродно плюс 24, без осадков, в Могилеве до 20 тепла, дождь, в Минске завтра днем 21 градус тепла, кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
2: Это была реклама.
3: Хит за хитом. Весь день.

реклама. Важные новости и интересные истории. .бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .бай –

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарочи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
0: Это была...

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, дождь с грозой этой ночью обещают только в Бресте. И там 15-17 градусов. В Гомеле тоже до плюс 17, но без осадков. Их не обещают ночью в Гомеле, Гродно и Витебске. В этих городах будет около 15 выше 0. В Минске ночью тоже без осадков и до плюс 14. Завтра днем дождей не обещают только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь, местами сильный и с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве завтра 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и дождь с грозой.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», дождь с грозой этой ночью обещают только в Бресте. И там 15-17 градусов. В Гомеле тоже до плюс 17, но без осадков. Их не обещают ночью в Гомеле, Гродно и Витебске. В этих городах будет около 15 выше 0. В Минске ночью тоже без осадков и до плюс 14. Завтра днем дождей не обещают только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь, местами сильный и с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве завтра 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и дождь с грозой.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Позже до плюс 17, но без осадков. Их не обещают ночью в Гомеле, Гродно и Витебске. В этих городах будет около 15 выше 0. В Минске ночью тоже без осадков и до плюс 14. Завтра днем дождей не обещают только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь, местами сильный и с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве завтра 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и дождь с грозой.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBet Buy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня без осадков будет только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве сегодня 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и тоже дождь с грозой.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

Я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня без осадков будет только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве сегодня 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21, и тоже дождь с грозой.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня без осадков будет только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве сегодня 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и тоже дождь с грозой.

0: Like a crazy.
1: Это
2: радио Юнистар.
3: Точка нет.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня без осадков будет только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве сегодня 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и тоже дождь с грозой.